0: в Новосибирске 7.00.
1: FM 107. Слушай первым. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
2: Первое утреннее шоу здесь на радио «Юнитон». Еще раз доброе утро, здравствуйте. Вторник,
0: всем привет.
2: Вместе.
0: Давайте посмотрим на ваши сообщения, друзья. Мы же обещали, да?
2: Да.
0: Почитать, что вы нам пишете. Ну, во-первых, для тех, кто волновался про вокзальную магистраль. Что
2: кому надо было?
0: Что она перекрыта была или что
2: да,
0: с ней случилось?
2: Немного перекрывали.
0: Чуть-чуть, да? Все, открыли.
2: По-быстрому.
0: Нам Владимир об этом написал. Спасибо, Владимир. Давайте Ксению поздравим с днем рождения. Она написала: поздравьте меня и мою подругу Яну с днем рождения.
2: Ну тогда и Ксению, и Яну мы поздравляем.
0: С
2: днем рождения.
0: Вы как так в один день-то? Ну, как так у вас получилось-то?
2: Ну,
0: да вы как нашли друг друга-то?
2: Ничего странного в этом нет, это нормально.
0: Ну, у меня нет людей, друзей, с которыми бы я родилась в
2: потому
0: один день.
2: Потому что ты не хочешь делить с ними свой праздник. А Ксения может.
0: Скорпион!
2: Ксения, Яна, здоровья, радости, подарков, крутых эмоций. Ну и о том, о чем мечтается, чтобы исполнилось.
0: Ну, а сегодняшний день немножко уже прохладный по сравнению со вчерашним, хотя тоже более-менее комфортно. Сегодня даже куртку неохота было надеть.
2: Ну, я жилеточку надел.
0: Ну,
2: 13 градусов.
0: Не знаю, давайте поздравлю с этим.
2: Спасибо.
0: А я, нет, я вот так как вышла,
2: смотрите,
0: как села в машину, как и уехала.
2: Сегодня можно Ксению, Яну поздравить с днем рождения, и меня тоже Юля поздравила с жилеточкой.
0: Хотите вас чем-нибудь поздравить?
2: Потому что потом, в следующий раз, когда будет чуть прохладнее, ты скажешь: дай мне
0: жилеточку.
2: И я спою тебе песню: жилеточка моя так хорошо сидит на ней.
0: А потом так глядишь, и на курточку перейдем, а
2: и
0: там и шуба
2: нами
0: недалеко.
2: Тает лед.
0: Артем,
2: а шуба точно.
0: А шуба. Я тебе скажу, где недорого продается. Хочешь намекнуть?
2: Шубы?
0: Ага.
2: Я что-то не планировал.
0: А ты сам начал эту одежную тему.
2: Вот шубу я бы съел. А вот что я продаю?
0: Что ты шубу съел?
2: Съел бы с удовольствием селедочку.
0: А, вон ту самую.
2: Поэтому, друзья, рассказывайте.
0: Вчера ела ее. Такая кислая была. Фу. Все-таки лучше домашней селедки под шубой нет ничего. Вот так мы от шубы перешли.
2: Кому поесть, кому погреться. В любом случае, тема уже имеется. Подарки заряжены. Здесь в первом утреннем шоу будем держаться вместе до 10.00 вместе с генеральным партнером нашей программы лаборатории Гемотест.
0: Чекап X6 от Гемотест – это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек, щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, баланс железа и кальция, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7 часов и 10 минут уже в Новосибирске. Действительно, пора подкинуть тему для разговора, обсудить, вспомнить, поделиться впечатлениями. Добро пожаловать, кстати, все подробности обсуждения и нашей основной темы шоу «Пуш» уже можно найти в Телеграм-канале, в Макс-канале и в группе ВКонтакте.
2: Ну, к теме мы перейдем, а пока давайте посмотрим, что сегодня можно отпраздновать. Сегодня столько денежных праздников.
1: Ну-ка, давай, давай,
2: сегодня
1: я люблю.
2: День свободных денег. Хорошо, когда они есть.
1: Мне деньги частенько говорят, иди, свободен. Заплатил за квартиру, свободен. Ипотеку заплатил, и вообще иди куда подальше.
2: А так оно обычно бывает, когда наступает период и приходит зарплата. Одна из частей. И ты думаешь, так, значит, за квартиру, за интернет, за телефон, фонд модернизации.
1: Обязательно.
2: Я тут переживала, что они мне счет не выставили. Нет, все выставили,
1: конечно,
2: они не забудут.
1: Не дождешь, Тилечка. А потом остаются свободные деньги, ты думаешь, так, чтоб купить.
2: А тут уже как бы такие свободные деньги, что...
1: А может быть, начать экономить?
2: Может быть, это нам помогло бы, и мы бы попали в журнал Forbes, тот самый, в котором публикуют самых богатых людей со всей планеты Земля. В 1917 году, именно 15 сентября, был выпущен первый номер. В 1917-м и до сих пор.
1: Стоило Авроре стрельнуть, и все. И сразу Forbes начали выпускать.
2: Ну и сегодня отмечается День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в России.
1: Поздравляем всех, кто причастен. А Forbes, это они же чужие деньги считают.
2: Ну, а нам всегда говорили, нельзя, чужие деньги считать.
1: Так, давай мы посчитаем.
2: Так у них работа такая.
1: Так у нас тоже такая работа, мы сейчас придумаем, как посчитать.
2: Ну, кстати, будем считать, но перед этим еще расскажем, что сегодня отмечает день рождения Том Харди. Артем не знает, кто это, а мы, девочки, знаем. Ну, потому
1: я
2: что...
1: знаю только одного Тома, Том и Джерри.
2: Это красавчик, хулиган. Ну, он такой, знаешь.
1: Ты сказала, фулиган?
2: Фулиган практически.
1: Алло, чего ты тут фулиганить?
2: Вообще-то входит в топ самых красивых мужчин в мире. Поэтому, знаешь.
1: Ну, я в антитоп зато вхожу.
2: Понял.
1: Вот. Где Харди твой, а где Фадеев? Вот что ты говоришь? Я тебе ближе роднее, но вы всегда, девочки, засматриваетесь куда-то туда, за горизонты, ну.
2: На Тома Харди.
1: Ну, я понимаю, я еще,
2: хулигана.
1: Я еще и ростом не вышел, ты мимо меня смотришь, потому что я внизу стою. Ну, да ладно, давай про деньги.
2: Ну, Том, кстати, тоже, знаешь, не самый высокий парень. Так вот, мы решили все-таки, раз уж сегодня много таких денежных праздников, мы решили действительно поговорить про деньги, но вот ваши деньги считать мы не будем, которые сейчас, а вот те, которые были, посчитаем.
1: Да, и вы лучше сами нам об этом расскажите. Тема первого утреннего шоу в этот вторник – ваша первая заработная плата.
2: Ну, по крайней мере, какую помните, да? Мы, возможно, первая зарплата, там, вам родители дали денег за то, что вы собачку выгрузили.
1: Нет,
2: но
1: не
2: мы все-таки про зарплату,
1: да,
2: вот прям когда вы поработали
1: ваша
2: и получили.
1: ЗП, и что вы с ней сделали-то такого?
2: Ну, вот, собственно, вопрос, где заработали, кем вы работали, да, вот эту первую зарплату получили. Какая была сумма, если помните, естественно, и на что потратили? Я сумму категорически не помню, вот вообще не помню.
1: С суммами сложнее, я помню.
2: Но я работала промоутером. Я раздавала бумажечки, листовочки раздавала. Какая неблагодарная работа. Ну, в смысле, я после того, как поработала промоутером, я теперь, когда ко мне подходят на улице девчонки и мальчишки и дают вот... Я беру все,
1: я всегда беру листовочку.
2: Строительный инструмент давайте. Радиоприемники мне недавно дали. Я говорю, давайте. И никогда не выбрасываю, потому что знаю, что их за это могут ругать, как будто бы это они выбросили. Поэтому им большой респект.
1: Я
2: работала,
1: тоже.
2: Вот раздавала бумажки. И газеты.
1: По листовкам берем все, это точно. Надо девчонкам и мальчишкам помогать. И газеты раздавала. Так, на что потратил-то, помнишь?
2: Я вообще не помню, нет. Вот,
1: нет?
2: Я не помню я зарплату помню. И на что потратила,
1: кто
2: нет. Ну, на себя.
1: Тут?
2: Ну, простите, ну...
1: Так это назовем. На девочкины радости.
2: Наверное, красиво было бы сейчас сказать, что я первую зарплату там отдала родителям или там что-то им купила. Ну, наверное, к моему стыду нет.
1: Я тоже был прилежным сыном в этом плане. Ну, что-то родители у них свое
2: есть. А ты кем работал?
1: Первую. Это был... Может быть, чемпионат России, либо какое-то очень крупное соревнование по мини-футболу.
2: Так.
1: И
2: ты что,
1: я там
2: носил...
1: в перерывах проводил конкурсы с болельщиками.
2: Уже тогда, да?
1: Да.
2: Вот уже тогда
1: там
2: тебя накрыло,
1: один,
2: да?
1: Тамада, ты скажи мне, да. Я тогда работал с напарником эфирным своим, и мы проводили, заработали

0: подробности, как мы уже сказали, есть в наших социальных сетях, группа ВКонтакте, Макс-канал и Телеграм-канал. Там уже идет голосование, в том числе в комментариях. Рассказывайте.
1: Прям интересненько.
0: Ну, правда, потому что первые работы у нас были часто вообще не по специальности. Да еще специальности-то тогда не было. Ну, я имею в виду, что ты еще тогда студентом, скорее всего, был.
1: Ну, конечно, я был студентом, я учился на руководителя хора.
0: Вот.
1: И на организатора досуговой деятельности. Вот досуг я и организовал.
0: Не, ну ты как-то рядом хотя бы, да, там развлекал. Ну и, конечно, друзья, ваши сообщения мы с удовольствием принимаем напрямую к нам на номер 8-983-510-107. Это Макс, Телеграм или СМС. Выбирайте удобный способ связи с первым утренним шоу и обсуждаем сегодня первые зарплаты.
1: Через 3 минутки первое послание полетят в эфир, успевайте.
2: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.

0: 7.20 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон, первое утреннее шоу. Мы сегодня говорим про вашу первую зарплату. Помните, сколько это было и на что потратили?
1: И где вы работали, кем работали? Давайте почитаем. Сергей написал: я начал работать в 2004 году на втором курсе института на ремонте квартиры в бригаде. Первая зарплата 11 тысяч, купил металлический гараж.
0: Металлический, представляете, понимаете? Металлический гараж с первой ЗП, опа, и купили.
1: Ну и неплохо, может, я вам так могу сказать.
0: Нам девчата писали на школьные принадлежности, кое-как заработали, а тут сразу металлический гараж.
1: Так, давайте еще. Сергей нам написал: в 14 лет на летних каникулах работал оператором подъемника на элеваторе. Зарплату не помню, но копил на мотоцикл.
0: Копили.
1: На мотоцикл, да.
0: А, накопили. Или там все.
1: Сейчас Сергей нам напишет, я надеюсь.
0: Все утекло.
1: Так, дальше, давайте еще.

0: написал нам слушатель или слушательница, судя по всему. Я купила на свою первую зарплату телефон Motorola T190.
1: И внимание.
0: И к нему светящийся ремешок на шею, который при звонке начинает мигать. Я чувствовала себя такой крутой.
2: Просто, просто крутяк.
0: Жалко, что не написали, в какой сфере работали. Где заработали-то?
1: Чем занимались?
0: Да. Людмила пишет. После 7 класса работала летом у родителей на предприятии секретарем. На заработанные деньги купила себе магнитофон электроника.
1: Вау!
0: Мы потом зажигали с ним.
1: Это, не, мало того, что надо было заработать, так еще и надо было найти, где электронику купить, Юля.
0: Именно,
1: это
0: именно так.
1: Это дефицит же.
0: Давайте, давайте еще кто где работал. Например, написала нам Олеся. Моя первая зарплата была в 97-м году после техникума. Не могла никуда устроиться и пошла работать кондуктором. Не помню, сколько получила,
1: но
0: я ее потратила на... электрический чайник. Это была моя мечта, потому что у нас был только тот, который грелся на плите.
1: А тут, пожалуйста, чудо техники
0: в доме появилось. Электрический, вы понимаете.
2: Фантастика, прикольно.
0: Сергей пишет, как давно это было? После 7 класса на 2 месяца устроился на 32-й завод, ныне ПО «Север», учеником токаря по 4 часа в день и получил зарплату 90 советских рублей.
1: Мощно.
0: В месяц получал такую зарплату. Часть отдал родителям, на остальные купил велосипед. 88-й год это был.
1: Шикарные воспоминания, просто потрясающие. Какие мы разные. Кому чайник, кому фломастеры, кому,
0: кому металлический гараж.
1: Гараж за 11 тысяч.
0: Друзья, мы обязательно почитаем все ваши истории, просто их какое-то невероятное количество и столько приятных ностальгических моментов.
1: Я думаю,
0: моментов.
1: Минут через 20 уже на погоде точно вернемся
0: именно
1: к этому.
0: Так.
1: Ну а пока будем двигаться дальше. Впереди в шоу «Пуш», на горизонте звездные предсказания. Гороскоп на этот вторник не пропустите.

0: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
2: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: Заговорить на английском Level 11. Осенний ценопад в магазине «Разрез».
4: Линолеум полукоммерческий. От 449 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
5: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Какой прекрасный вид сверху!
7: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
8: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
10: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса, 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
11: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
12: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
15: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
16: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
15: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
17: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
18: FM.

0: звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый утренний для вас.
1: 7:30 в Новосибирске, друзья. Это радио «Юнитон». Пуш. Время звездных предсказаний пришло. Давайте узнаем, что ждет нас во вторник 15-го.
2: Давайте почитаем и узнаем.
1: Овны, сегодня вам придется признать ошибки прошлого и раскрыть какие-то тайны. За промахи придется ответить, говорят звезды, зато потом будьте уверены, что подобного больше не повторится.
2: Я так тоже всегда говорю, да я больше никогда так не буду делать.
1: Даже сейчас?
2: Даже сейчас. Просто отчитываюсь,
1: кстати,
2: перед другими людьми, уже не перед родителями.
1: Сейчас. Ты только что сейчас это и сказала. Вот. Давайте дальше.
2: Тельцы, ваши планы сегодня бесцеремонно вмешаются. Кто-то ворвется в ваш день и, внимание, все сломает. Ну, в переносном смысле, естественно. Просто перепланируйте то, что было запланировано. Терпения вам не занимать, поэтому не переживайте, если что-то пойдет не так. Как
1: такой
2: вам написали? Перепланируйте.
1: Напряженный вторник. Далее, близнецы, держите себя и свой характер в руках. Помните о приличиях. Сегодня на вас особенно пристально смотрят, и многое зависит от поведения. Скромность, уважаемые близнецы, украшает.
2: Какие вы
1: скромные. А то начнете вот это.
2: Благопостовый характер, да, свой показывать.
1: Ну, вот это, ну.
2: Раки, кто-то будет интересоваться вашей личной жизнью. Это насторожит, и не зря. Кто-то ищет вашу слабость. Укрепляйте броню, не подпускайте, по крайней мере, сегодня никого к себе близко.
1: А нормальный будет сегодня гороскоп, нет? Что-то как-то пока что-то не заладилось у четырех первых знаков.
2: Ну, давайте посмотрим, что будет у львов.
1: Львы, попробуйте себя в чем-то новом, что всегда манило, но казалось невозможным. Сегодня появится шанс не просто прикоснуться к заветному, а нырнуть в это с головой. Ну вот,
2: нормально. Хороший ты просил, пожалуйста. Девы,
1: тут
2: сегодня
1: мы.
2: У вас день невероятных совпадений и удивительных встреч.
1: Да ты что?
2: Вы начнете подозревать, что все подстроено, а на самом деле Вселенная веселится и радуется вместе
1: Давай,
2: с вами.
1: Давай, Вселенная, подстраивай, мне нравится. Далее, Весы, у вас сегодня день романтики и неожиданных чувств. Кто-то из вас даже растеряется, потому что все это застанет врасплох.
2: Ну, это приятно, мне кажется.
1: Очень,
2: да?
1: Приятно.
2: Мне так кажется. Скорпионы, не вкладывайте деньги сегодня и не открывайте счета в банках. Я вчера это сделала. Сегодня не считается, не считается.
1: Не считается.
2: В общем, скорпионы, звезды считают вторник опасным для финансов. В магазин берите ровно ту сумму, которую запланировали.
1: Ну ты успела, Юль. Ты прям заскочила в последний вагончик. Улетела на последнем самолетике.
2: Я уже сегодня потратила то, что не планировала.
1: Видишь?
2: Я пошла против гороскопа. Я потратила то, что не запланировала.
1: Сама эту карточку открыла, не я же тебе предлагал.
2: Это я, но там скидки были.
1: О чем говорить тогда? Далее, стрельцы. Сегодня идеальный день для того, чтобы привести себя в порядок. Сходите в парикмахерскую, купите новые джинсы или запишитесь на массаж. Дела подождут.
2: Вы своему руководству покажите этот гороскоп и уходите. Козероги. Отличный день сегодня для карьерного роста и смены работы. Все складывается как надо. Вы даже забеспокоитесь, что слишком гладко. Но это просто ваши тревоги. Поэтому если...
1: Не беспокойтесь.
2: Как минимум повод задуматься.
1: Далее, Водолеи, вторник принесет, к сожалению, разочарование в личном. Близкий человек проявит себя не с лучшей стороны, а такого вы, Водолеи, не прощаете. Ну, за расставание придет новая встреча. Как ты говоришь, за...
2: Один трамвай уехал, другой с мягкими креслами приедет.
1: Во, все нарубали, Водолеи.
2: Ну и рыбы. Распределять финансы, это, конечно, скучно, но никуда не деться. Выделите время, чтобы проанализировать свои траты, распланировать бюджет. Сделать это нужно сегодня, потому что что-то вы разошлись.
1: Короче, вторник прям вторник сегодня. Прям вот
2: да не, ну нормально, там есть хорошие.
1: Где-то нормально, но где-то прям как вторник прям. Ну.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:37 в Новосибирске. Это радио Юнитон. Пуш, у нас столько информации накопилось. Подходите поближе. О погоде обязательно расскажем. А сейчас заглянем в наши мессенджеры, почитаем сообщение. Мы сегодня говорим про вашу первую зарплату, да и про нашу уже все рассказали, где заработали и на что потратили.
2: Ну давайте несколько. Елена написала: я после 8 класса работала швеей при школе, шили костюмы для выставки. Зарплата, конечно, была символическая. Я накупила домой вкусняшек, а себе наручные часы и кожаные перчатки.
1: Вау!
2: Была счастлива.
1: Ну, круто, все равно такие приобретения.
2: Сергей пишет: первую зарплату в 2004 году часть отдал родителям, так как жил у них, как будто бы, да, вот, ну, надо. А на остальное купил сотовый телефон с цветным экраном.
1: Ты что, сразу с цветным?
2: Понимаете,
1: у всех черно-белые были.
2: Ну, а еще до этого зарабатывал деньги на продаже черемухи. С братьями собирал, я отвозил на рынок и продавал. Понимаете, да?
1: Ну, вот та самая канцелярия в школу с этих денег и покупалась. Да. Многие, кстати, об этом писали.
2: Дмитрий написал: подрабатывал на третьем курсе автотранспортного техникума в 2000 году. Автослесарем подрабатывал. В ПАТП. Я его ПАТП всегда называю. ПАТП-2. В общем, ремонтировал автобусы. Зарплата 5400, 100-рублевыми купюрами. Чувствовал себя богатым. Ходил на рынке площади Маркса, покупал себе вещи. Шапочка 100 рублей. Свитер белый 360 рублей.
1: Дмитрий, я вообще в шоке.
2: Я в шоке.
1: Барахолочка на Маркса, легендарное место было, да.
2: С ума сойти. Так, Алексей нам написал: первый заработок был 15 рублей. Проводил дискотеку в сельском клубе. Год не помню, примерно 90-91. Потратил на наушники с регулировкой звука прямо на наушниках.
1: Прямо, это вообще прорывные технологии были, Алексей.
2: Вы понимаете, что творилось-то?
1: Что это за диджей? Алексей, заходите к нам, поиграйте, помиксуйте.
2: Ну давайте еще одно. Максим написал: первая зарплата была классическая для студентов 90-х за разгрузку вагона.
1: Да, да.
2: Все деньги откладывал, так как у меня была мечта получить права. И к концу лета я накопил на свою мечту и пошел учиться в автошколу.
1: О, шикарно, какие мы были целеустремленные, да? Мне кажется, чем мы были моложе, тем больше были цели реальные, да?
2: А сейчас?
1: И меньше поводов растратить вот это все. А сейчас
2: уже и цели так себе.
1: А сейчас, знаешь, как живем? Ушли деньги, придут новые. Только заработал, потратил. Ладно, придут, еще заработаем. И ничего не откладывается толком, ничего не покупается.
2: Тему, друзья, эту продолжим. Обязательно будем озвучивать ваши истории. Чуть позже, до 10:00 у нас есть время. А пока время напомнить о том, что через буквально несколько минут у нас игра «Операция подмена» с розыгрышем вкусных подарков. Поэтому будьте наготове. Ну и о погоде.
1: Сегодня в городе возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, порывы до 14 метров в секунду. Сейчас за окном
2: 13 градусов.
1: Днем 18-20 выше 0.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Текст загружен.
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель АА». Безумно крутая шаурма.
4: 7.43 в Новосибирске, друзья. Это радио «Юнитон». Позже подходить поближе. Будем устраивать музыкальные эксперименты и радовать вас вкусными подарками.
5: По поводу подарков. Вместе с нами безумно крутая шаурма и сертификат на 1000 рублей сегодня достанется победителю. Кто самым первым справится с нашим заданием, быстрее всех пришлет правильный ответ на наш вопрос. По поводу правил. Все просто и непросто.
4: Вообще непросто.
5: Очень музыкально зато получается.
4: Берем суперхит прошлого, настоящего, меняем музыку, делаем операцию по подмене музыки. Текст, кстати, тоже завуалированно прячем, потому что иногда прям в лоб же сразу все понятно. И ваша задача угадать, кто поет эту песню.
5: Свои варианты вы присылаете к нам в Макс или Телеграм на номер 8 983 510 107. Вариант ответа плюс ваш номер телефона обязательно в тексте должен быть. Ну, а что касается подарка, уже было сказано,
4: да,
5: кто первый присылает.
4: Рублей. Безумно крутая шаурма.
5: Кто-то получает приз. Ну а вы знаете, что делают шаурму по-настоящему крутой? Конечно же, сочное мясо. Добавьте фирменный соус, свежие овощи, хрустящий лаваш, и получится именно то, зачем хочется возвращаться. Безумно крутая шаурма, безумно вкусно.
4: Кто поет эту песню, друзья?
5: Наш в оригинале.
4: Вопрос в оригинале. Отдельное спасибо сегодня за современное звучание нашим саунд-продюсерам. Давайте насладимся. Задание в студию. Thank you.

0: Ну, пойдем, Юлечка, разбираться с нашей подменой. Чего там сегодня случилось,
1: она
0: приключилось?
1: Прям подстава, я тебе так могу сказать.
0: Операция
1: потому, что
0: подстава?
1: Сегодня, наверное, максимальное количество прилетело неверных ответов в нашей игре «Операция подмена». Плюс еще и было много вариантов «Я не знаю, но музыка классная».
0: Давайте, кстати, вспомним задание игры сегодня.

0: так вот мощно мы сегодня ворвались в ваше сознание с зданием игры «Операция подмена». Давайте из неверных ответов.
1: Да? Ну, давай. Минут 30 у нас. А вот 30, я 30 даю, читать. Давай.
0: Анна Асти, певица Нюша. Клава Кока и Полина Гагарина. Группа «Руки вверх», певица Света. А студию Ольга Бузова, Лолита Темникова. Забыл имя. Валерия. Дальше. Джиган. Певица Максима, Лариса Черникова, Ирина Дубцова, Татьяна Буланова, Катя Лель, Дима Билан и, внимание, Божья коровка. Многие, возможно, подумали, что у нее гранитный камушек в груди, да? Но нет, друзья, там же видно судьба, что мне не благосклонно, да?
1: Видно не судьба, видно не судьба,
0: видно нет любви, видно нет любви, видно надо мной посмеялся ты. Правильный ответ.
1: Натали.
0: Сейчас услышим этот великолепный суперхит из 90-х «Ветер с моря дул». Но кто сегодня... Кому судьба вот благосклонна? Кто все-таки разгадал это непростое задание?
1: Нет, все-таки ответов правильных было достаточно много, но первым заданием справился наш слушатель. Номер телефона заканчивается на 2572.
0: Безумно крутая шаурма угощает, сертификат вручаем, ну и к оригиналу прикоснемся от начала и до конца.

0: день начинается с шума листвы и с того, что все нужное рядом. Открыты продажи последнего дома в развитом микрорайоне «Акварельный». Двушки от 6 миллионов 200 тысяч рублей. Трешки от 8 миллионов 300 тысяч рублей. Места хватит всей семье. А ставки по ипотеке льготные и на весь срок. Предложение действует только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
1: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Я опять учусь в школе. Только теперь со своим ребенком. Школа, кружки, уроки и все на родителях.
3: Поэтому мы выбрали школу «Интеллект». После школы встретят, сделают домашнее задание и все кружки в одном месте. А вечером мы просто семья. Школа «Интеллект», когда все продумано за вас. Дуся Ковальчук, 250. Телефон 242-72-12.
4: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
6: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
7: И зависти.
5: Значит, вместо обеда в «Приз».
8: Расцветай в «Агдаске».
9: Да ну.
8: Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
10: Новая квартира?
8: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
1: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
11: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
12: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
13: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Колбаски «Грилинки». Риеты изысканные, да пончики мясные.
15: Что? Что это?
16: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт». Для людей с широкой душой.
17: Каникулы в Китае. Level 11.
18: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
19: КПД «Газстрой». Собственное производство.
20: Открытие сезона филармонического камерного оркестра и сюрприз от маэстро Арсентия Ткаченко. Поющий рояль Филиппа Копачевского в программе «Музыка семейства Бахов». 16 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
21: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
22: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Новосибирске 8 часов утра.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Для

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Это первое утреннее шоу. Еще раз здравствуйте, друзья. Доброе утро. Подходите поближе. Мы вас приветствуем.
1: Мы сегодня с вами решили поговорить на тему, которая связана немного с ностальгическим настроением.
0: Ну, вообще, сегодня день рождения журнала Forbes.
1: И день свободных денег.
0: Это к нам не имеет отношения. Но мы сегодня говорим про первую зарплату, да.
1: Мы сегодня, да, вы решили выяснить, а где вы работали, когда вот первую зарплату получили? На что ее потратили? Сколько она была?
0: Может, помните, сколько, да. Пожалуйста, ваша история в студию.
1: Ну, давайте. Елена написала: на самом деле, прям первой была зарплата еще в институте за работу контролера во время переписи населения.
0: О, серьезно?
1: Я тоже я ходила по людям, переписывала людей. А, помнится, 2500 стоила эта зарплата, вышла в итоге. Очень хорошие деньги были.
0: А на что потратили-то, Елен?
1: Не помнит, наверное, Елена.
0: Ага.
1: Дальше.
0: Не хотите, да?
1: Мария написала, она вот нам тоже не написала, где работала, но купила на барахолке на первую зарплату пуховик себе, кофту теплую маме, хлебницу на стол и колготки теплые. На этом зарплата закончилась.
0: А почему вот раньше обязательно надо было, да, вот что-то домой купить или с мамой поделиться? Ну, я думаю, сейчас, наверное, тоже так делают многие. Но я почему-то все на себя потратил. Я заработал 400, по-моему, рублей и купил пейджер 4-строчный Motorola.
1: Ну, потому что мы так безалаберные были вообще. Мы вот такие, ветер в голове, понимаешь? Это сейчас мы умнее стали. Хотя спорный вопрос, конечно.
0: Forbes так и не попали, понятно.
1: Ну, давайте. Елена пишет. Летом на третьем курсе института работала продавцом в магазине в хозяйственном отделе. Зарплата за день была рублей 50. Куда тратила, конечно же, не помню. Ну, вот бывает. Я тоже, кстати, помню, где работала, но не помню.
0: Вообще зарплата каждый день — это ерунда. Вот там точно сквозь пальцы, как вода утекает. Когда тебе дают кучку какую-то там, да, плюс-минус, ты понимаешь, что можно купить. А 50 рублей в день, и нет.
1: Это вот у Дениса. Денис пишет: первая зарплата в жизни — 15 800 рублей. О-о-о. Работал на полставки в школе инженером-программистом. Год 2012. Улетела зарплата за 2 дня на кутеж. Пришлось занимать у родителей.
0: На жизнь.
1: Ну, так вот получается.
0: Но мы кутили как могли, да.
1: Анна написала: первую зарплату получила в последних классах, когда работала летом в детском саду нянечкой.
0: Здорово.
1: И первые деньги потратила на безумно красивые кроссовки желтого цвета. Они были на размер меньше, но подогнув пальцы, я ходила в этих кроссовках, и они для меня были самыми лучшими в жизни.
0: Шикарные воспоминания, просто здорово. Давайте еще.
1: Давай, да легко, давайте еще. Ирина пишет: моя первая работа, 2004 год, мне 19 лет. Я работала помощником главного бухгалтера на полставке. Работала с 8 до 12 дня, ну, то есть до обеда. Печатала всякие накладные, и зарплату у меня было 5000. Очень сильно я хотела себе шубу. И за год я накопила себе на голубую внутреннюю шубу.
0: О, случилось. Ну вот сколько вам терпения-то хватило и сил не потратить эти деньги? Ой, не закутить на пару
1: вот
0: дней.
1: Вообще. Анастасия пишет: я в 14 лет первую зарплату получила. Это был конец 90-х. Ходила по городу и разносила тяжеленные журналы «Оптовый рынок Сибири». По подписчикам все это разносилось. Сердобольные там сотрудники компании подкармливали меня конфетами, шоколадками, даже горячими пельменями. И на первую зарплату устроила день рождения в честь 15-летия, так как у родителей денег на праздник не было, к сожалению. Купила продукты на салаты, на торт. Вот, ну и родителям...
0: Да, бутылочка благодарности.
1: Да. Ну, смотрите.
0: Какая вы молодец.
1: И о себе подумали, и о родителях.
0: Вот сейчас девчонки, мальчишки, кто едет в школу? Лицеисты, гимназисты на спортивные занятия едут сейчас. Послушайте, как жили родители, и делайте выводы.
1: Ну,
0: что
1: давайте
0: вы
1: еще
0: имеете сегодня?
1: Максим написал: первая зарплата была в 2010 году. В техникуме рисовал стенгазету, и мне за нее заплатили 3000 рублей.
0: Ого, ничего себе.
1: Я купил своей девушке кольцо на Новый год. В будущем она стала жена. Не зря вкладывался, пишет Максим.
0: Вложения были не напрасные.
1: Ну и давайте еще одно. Борис пишет: первые деньги заработал на производстве. Работу выдавали на дом. Производство иголок для китайского иглоукалывания.
0: Ага.
1: Тогда это только входило в моду. Сумму не помню, лет 35 прошло. Но купил себе джинсы на центральном рынке.
0: Вот джинсы, да, джинсы, знаешь, все.
1: Ну и давайте посмотрим на голосование. Друзья, к вашим сообщениям еще обязательно вернемся.
0: Они классные, великолепные и поучительные.
1: А в голосовании мы спрашиваем: помните ли вы, сколько была ваша первая зарплата в жизни? 73% сказали, что да.
0: Пишите еще, голосуйте, друзья, нажимайте на кнопку. Все подробности в группе радио Юнитон ВКонтакте, Макса телеграм-каналах, ну и номер для связи 8-983-510-107. Двигаемся дальше вместе с генеральным партнером шоу «Пуш» лаборатории «Гемотест».
1: Именно в «Гемотест» можно пройти чекап X6. Это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, печени, почек, щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, баланс железа и кальция, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вы

0: все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.13 в Новосибирске. Прием, как слышно, друзья, это радио Юнитон. Первое утреннее шоу. Поговорим о дорожной обстановке. Яндекс.Карты показывают 5 баллов.
2: Не так много сложностей, но есть они в таких стандартных местах. Давайте начнем, пожалуй, с улицы Станиславского.
1: Да.
2: Я чувствую, мы каждый день можно, знаешь, уже на повтор поставить.
1: Как увеличить пропускную способность полукольца на площади полутруда?
2: И на площади полустаниславского, я не знаю, что там.
1: Правда, там
2: от площади Станиславского.
1: С 6 утра до 11 утра вообще постоянно все стоит.
2: От площади Станиславского до площади труда пробка. С Ватутина, естественно, тоже чуть сложнее, как обычно, проезжать, чем хотелось бы. Также, кстати, на улице Титова сейчас сложности от площади Станиславского до площади Маркса. Ну и отдельно еще хочется сказать про ДТП в районе Бетонного переезда на улице Станционной. Это определенных сложностей добавляет, но вроде бы пока не критично.
1: Небольшие затруднения есть на троллейной от 9-й гвардейской дивизии в сторону Тещиного языка.
2: Ну и все, мосты слегка затрудняются на правый берег, но опять же не сильно. Смотрим правый берег, и здесь опять же стандартная улица Большевистская от разъезда Иня до Бугринского моста. Ну и опять же, пожалуйста, опять же, я передаю слово.
1: Че ты меня опять же. Да тут же я, что же я? Не скажу, что ли, про Каменское шоссе, скажу. Все, кто там в пробке, терпения вам. С Тайгинской начинается пробочка на Богдана Хмельницкого, и так то едем, то стоим, прямо до Сухого Лога. От Курчатовского колечка по Курчатово до Объединения движение затруднено. На Фадеева с трудом попадаем и также медленно едем. И на Кедровой сегодня пробка от Краузе до Мельницы.
2: Вот такая ситуация дорожная в данный момент в Новосибирске. Будьте аккуратны, принимайте информацию к сведению и дополняйте ее, если мы о чем-то не сказали. Пишите в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107.
1: И не забывайте о том, что, слушая радио Юнитон, необходимо соблюдать правила дорожного движения.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.

0: 8.19 в Новосибирске, это радио Юнитон. Первое утреннее шоу продолжает выводить город из состояния сна. Добавим бодрости и общения.
1: Ну, не знаю, как насчет бодрости, но хотя, когда прохладно, мы же становимся бодрее, да?
0: Конечно.
1: Вот, когда едешь в автомобиле, да, чувствуешь, что какое-то немного полусонное состояние. Открываешь окошко зимой.
0: Нет.
1: И так, о, бодро
0: сегодня
1: стало.
0: Сегодня я включал печечку, потому что мне так было бодро.
1: А вот, кстати, про предстоящую зиму, что говорят синоптики? Что она может случиться, точка.
0: Она точно будет, да.
1: И что она будет аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо, того самого, которого часто в новостях...
0: Эль-Ниньо?
1: Эль-Ниньо.
0: Звучит, как будто в пятницу ты приглашаешь меня на Эль-Ниньюца.
1: Нам... При этом летом нам говорили, что предстоящая зима будет невероятно морозной.
0: Потому
1: из-за
0: что,
1: вот,
0: лето,
1: потому что
0: было...
1: лето было очень жарким.
0: Очень жарким.
1: Сейчас нам говорят, что она будет аномально теплая эта зима. Непонятно, кому верить.
0: Ну кому, Юль? Мы вот проверим. Мы же с тобой самые первые в городе просыпаемся. Вот каждое зимнее утро будем просыпаться, приезжать на эфир первого утреннего шоу и говорить, аномально жарко или аномально тепло. Или аномально холодно, или аномально так
1: себе. Я планирую купить пуховик. Мне надо понять, до какой температуры, знаешь, там в описании пишут, да, там, до 25 градусов, там, да, до 30.
0: Ну, ты с какой-нибудь функцией вентилирования включи там.
1: Нет, там тут либо будет тебе баня.
0: Подрастегнула, там задуло, тут застегнула, чтобы туда не задувало. Ну, нет таких функций?
1: Да нет, ну, наверное, есть, но как я готовлюсь, понимаешь, пока сейчас мне недорого, да.
0: Так ты сейчас всему городу сказал, что недорого, сейчас стены пойдут переписывать во всех магазинах пуховиков.
1: Сейчас, подожди, сейчас лето еще на скидках идет. Еще в зиму не подняли, я надеюсь.
0: И носки тоже надо покупать на скидках.
1: Ну вот это тоже, кстати, неплохо было бы.
0: А мы хотим вас поиграть, пригласить, пока Юля думает, какой пуховик покупать,
1: взять.
0: С каким температурным режимом. 209-0507, добро пожаловать, звоните в студию радио Юнитон, впереди игра «Маршрут настроен».
1: Если сможете отгадать, сколько по времени займет маршрут из определенной точки города в другую определенную точку города.
0: В эту вот секунды вот эти пробочные напряженные.
1: За это отправим вас в дельфинарий, два билета разыграем, поэтому добро пожаловать, 209-0507, а пока...
0: Напомним о том, что партнер шоу «Пуш» — гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Зимой будем согреваться чем-то вкусненьким. Например, в «Маяке» можно купить баварские сосиски за килограмм 199,90. Греет душу, греет.
0: Да.
1: Морской окунь горячего копчения.
0: О, горячо.
1: За килограмм 899.

0: 9.90. Держим курс на маяк. Волочаевская, 57/1.
1: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Буш».
2: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски баварские за килограмм 199,90. Сервелат варено-копченый «ГОСТ» за килограмм 589,90. Окунь морской горячего копчения за килограмм 899,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
4: Радио. Юнитон.
5: Реклама. Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
6: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
8: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
9: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз.

0: 263 39 51.
1: Имеют за противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
3: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
6: «Додо».
7: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
8: Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
9: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
10: КПД «Гастрой». Строим твою историю.
11: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
12: Подтянуть английский. Level 11.
13: Ты так быстро подружился с преподавателем?
14: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
6: «Додо».
15: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
16: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовый». Розовая роща. Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42.
1: Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: «Додо пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
6: «Додо».
19: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
12: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке госавтоинспекции МВД России.

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: 8.29 в Новосибирске. Поиграем здесь в первом утреннем шоу, друзья. Как и обещали, сейчас на кону 2 билета на лазерное шоу в Новосибирске «Дельфинарий».
3: 19 сентября состоится это шоу.
2: Это же вот
3: уже
2: в
3: выходные,
2: субботу.
3: Поэтому нужно сейчас сконцентрироваться, забрать у нас билеты. А для этого нужно правильно ответить на вопрос, связанный с перемещением, в данном случае виртуальным, по нашему городу.
2: К нам.
3: Дозвонилась Нина.
2: Концентрат Нина. Ты сказала, сконцентрироваться надо. Нина, здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Вы сконцентрировались?
4: Очень.
3: Так, хорошо. Ну, а, вы в какой концентрации?
2: В какой пропорции вас разбавлять надо?
3: Нина, не обращайте внимания на этих сумасшедших людей.
2: Один к двум разбавим, потому что 2 же билета на кону. Вы пойдете не одна.
3: Если все получится, Нина, если сможете сейчас справиться с нашим заданием и отгадать, сколько по времени займет определенный маршрут по Новосибирску в данную секунду с учетом дорожной обстановки, вам 2 билета на лазерное шоу в «Дельфинарии» достанется.
2: Давайте разбираться. Вчера мы остановились на парке Кирова.
3: Да,
2: ну,
3: именно
2: вот,
3: так.
2: Котовского, Станиславского, Котовского,
3: да.
2: Где самое сейчас. Ох! А поедем мы с вами... Поедем?
3: А поедем мы, давайте, в аэропорт.
2: Аэропорт Толмачево, международный, наш любимый.
3: Ну, не в городской
2: имени
3: же.
2: Маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина.
3: Я, кстати, проезжала мимо городского аэропорта, там же все убирают уже, там же уже все огородили. Но туда мы не поедем,
2: да.
3: Мы поедем в Толмачево.
2: Едем в Толмачево, приехали. И как вы думаете, сколько по времени сейчас, с учетом дорожной обстановки, займет этот маршрут?
3: Итак, от парка Кирова до аэропорта едем, внимание, сколько минут? 25 минут, 35 минут или 45? 5 минут.
2: 25, 35, 45. Нина, выбирайте.
4: Я думаю, 35.
3: 35.
2: Мы правильно услышали. 3-5, да? 35.
4: Да.
3: Итак, проверяем.
2: Нет. Неправильно, Нина, мы услышали.
3: Либо больше, либо меньше.
2: Серединка золотая не сработала. Давайте созвонимся, друзья. Кто готов в эту субботу отправиться в Новосибирский дельфинарий на лазерное шоу, набирает 209-0507. Это радио Юнитон. Первое утреннее шоу. Подарки для вас имеются.
3: Ну что, кто к нам дозвонился, кто сейчас будет пытаться забрать?
2: Алло, здравствуйте, доброе утро.
5: Здравствуйте.
2: Вас зовут?
5: Александр.
2: Александр, потише приемник и погромче ваш ответ.
5: 45 минут.
2: 45.
3: Ну как-то грустно. Наш слушатель зашел в эфир и также грустно ушел, потому что нет, неверный ответ.
2: Александр, долой уныние. Веселее, бодрее. В следующий раз повезет. А пока освобождаем телефонную линию для победителя, потому что остался один вариант ответа. 209-0507. Это радио Юнитон. Первое утреннее шоу. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Вас зовут?
4: Саша.
2: Саша, ваш ответ?
4: Да. 25 минут.
2: Да.
3: Абсолютно
2: да,
3: точно.
2: Только так.
3: Абсолютно
2: вас
3: точно.
2: Поздравляем. Вы победили.
3: Я сначала думаю, да как же 25 минут. А
2: да
3: как? Да просто вот так вот площадь труда
2: там,
3: проехали и
2: все, и по пустой полетели. Взлетаем. Саша идет в дельфинарий в субботу. Кто завтра заберет эти билеты, завтра и узнаем.
0: Маршрут настроен.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Сегодня в день свободных денег, такой праздник отмечается, и в день рождения журнала Forbes, друзья, мы решили посчитать ваши денежки.
2: Ну, дети самые из прошлого.
1: Ваша первая зарплата, помните, как она вам досталась и куда вы ее потратили?
2: Ну, давайте несколько сообщений, заглядываем к нам в Макс-канал. Дмитрий пишет: в далекое прошлое меня окунули, есть такое сегодня, мы всех
1: немного... Да, мы там, в далеком.
2: Туда, да. Первая работа. Ночной клуб «Бегемот». Работа поваром. Золотые времена, 2000 год, первая зарплата 1750 рублей, заработал за неделю, купил себе модные кроссовки, но часть денег обмыли по традиции.
1: Ну, потому
2: что... первая полутка, первая, да.
1: Мы как раз нулевых зажигали всем коллективом.
2: Вот, в «Бегемоте».
1: В «Бегемоте», конечно же. Ну, как тут мимо не пройти? Ну,
2: Марина,
1: вот эти конкурсы, посади девочку на шею, а она тебя мороженым кормит в этот момент. Когда ты ее несешь.
2: Хорошо, я это не застала.
1: Ты просто ушла.
2: Я еще не работала.
1: Ты вышла в этот момент.
2: Марина пишет: моя первая зарплата была в 98-м году. После университета устроилась в УЖКХ 2 администрации Ленинского района за 500 рублей. Этих денег хватало на оплату комнаты в общежитии.
1: Ну вот, да, зато практически.
2: Ну, компенсировали же, да? Денис пишет: отличная тема. В 89-м году после 8 класса отработка практики, работа в столярном цехе на УПК, АБГЭС, на зарплату купил себе электронные часы Монтана с музыкой 16 мелодий.
1: Точно,
2: 16 мелодий.
1: Круто, вообще просто.
2: Татьяна пишет: далекий 2002 год. Соседка позвала с ней поработать в продуктовом магазине, пока летние каникулы в институте. С первой зарплаты 3000 рублей купила кожаный приталенный пиджак с поясом.
1: Вау.
2: Очень мечтала о нем, с джинсами клеш ходить. До сих пор жив, дети уже примеряют на выход.
1: А, круто. Ну просто, я говорю, сегодня такая ностальгическая, теплая, классная тема, но и поучительная для наших девчонок и мальчишек.
2: И немного историческая, потому что вот Анжелика написала: 96-й год, зарплата первая 800 тысяч.
1: Ну, там же нули были, да.
2: Тогда нули еще были, да. Работала в медицинской страховой компании, купила пальто за 600 тысяч.
1: За 600 тысяч.
2: Понимаете?
1: А куда дели 200 тысяч?
2: Вот, оставшиеся... это интересный вопросик.
1: Прокрутили,
2: интересный.
1: Наверное, снова там. Проставлялись перед коллегами.
2: Продолжим читать ваши сообщения, потому что сегодня... мы, слушайте, мне кажется, по ощущениям, что мы даже сегодня еще по сообщениям не повторились с профессиональными сферами. Где мы только не работали, чтобы заработать первые денежки. Кто-то, кстати, по профессии. У нас вон следователь писала, наша слушательница.
1: Да.
2: Она, ну, все как положено.
1: 10 тысяч тогда заработала.
2: Да, вот первая зарплата была, вот следователем работала.
1: Классно. Приятно, пишите еще. Ну и ловите погодные данные. Сегодня в городе возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, порывы до 14 метров в секунду. Сейчас за окном
2: +15 градусов.
1: Днем 18-20 выше 0.

0: Рекорды можешь ты не бить, но знать о них просто обязан. Самое то.
1: 8.45 в Новосибирске. Первое утреннее шоу в проекте «Самое то» рассказывает о рекордах и достижениях. И вот что к нам прилетело в студию сегодня.
2: Пришло пешком.
1: Кто? Кто это сделал?
2: Мы сегодня расскажем про 34-летнего Имона Кивни.
1: Так, откуда?
2: Он вообще из Ирландии. И он попал в книгу рекордов Гиннесса, потому что прошел босиком от Стамбула до Ирландии.
1: Да, вы что?
2: Босиком, друзья. 6805, даже чуть больше километров он прошел за 369 дней, чуть больше года ему понадобилось. Его путь начался в Турции. Я думаю, а почему он не из Ирландии? Он же ирландец. Почему он не из Ирландии пошел в Турцию?
1: Он позагорал в All-Inclusive, потерял все деньги и документы. Документы не потерял, потому что он границу же перескал. И пошел пешком.
2: А, то есть исландцы он тоже где-то на пляже. Да, потерял,
1: он
2: видимо.
1: Же исландец или ирландец?
2: Ирландец.
1: А почему исландец? Исландцы потерял? Ирландец потерял исландец.
2: В Турции начался его путь. После этого он пошел в Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию, Уэльс и вернулся в родную Ирландию.
1: Что ему никто не предложил? Обуйся. Как его зовут? Герой, еще раз.
2: Его зовут Имон.
1: Имон, обуйся, пожалуйста. Ну что ты ходишь босиком-то? Ну что ты целый год уже идешь?
2: Вообще, он до этого уже проходил достаточно много километров. Он в 2016 году впервые побил рекорд. Он тогда, правда, всего 2000 километров прошел. Ерунда какая, да? И его достижение побил мужчина по имени Павел Дуракевич.
1: Да вы что?
2: Да, и он такой, а что это он меня опередил?
1: Что это мне дураки, палки в колеса вставляют?
2: Вообще, пойду сам.
1: 6 тысяч пройду.
2: Да пройду так, чтобы Дуракевич не догнал, потому что Дуракевич прошел 3500.
1: Ну.
2: А наш сегодняшний вот
1: рекордсмен 6805 километров.
2: Ну, он нас не догонит.
1: Ну, смотри, зато мир повидал, да? Там-сям. А где доказательства? Он
2: фото.
1: Только на фотках. Вот там фотка только.
2: Думаешь, искусственный интеллект еще может быть?
1: Нет, он на фотках стоит босиком. А может, он шел в нормальных кроссовках?
2: Он пишет, мои ноги ужасно страдали. Хотя уже там кожа такая, ну, прям как у слоняшки. Ну, так прям, ну, серьезная такая уже. Мои ноги кололи шипы, осколки стекла. Ближе к концу у меня там еще там какой-то кустарник его уколол.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Он еще и по кустарникам срезал путь. Видимо, не по дороге шел, а наискосок, понимаешь?
2: Естественно, там погода ему мешала, потому что летом было очень жарко, и из-за этого приходилось делать перерывы. Зимой, получается, было холодно. Ну, ты понимаешь, человек год путешествовал босиком.
1: Хватит жаловаться, и товарищ Имон. Все у него нормально, Юль. У тебя есть возможность год ничего не делать? Не зарабатывать деньги,
2: а
1: не ходить,
2: пешком
1: на работу,
2: а ходить пешком по
1: ходить
2: миру, да?
1: Пешком по миру. Доказывать себе самому, что я не Дуракевич, а Имон. Понимаешь?
2: В общем, вот такой рекорд был побит. Ну, интересный мужчина, да.
1: Слабоумие и отвага.
0: Самое то. Пожалуй, самая рекордная рубрика на радио.

0: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
3: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мам, что сегодня на ужин?
5: Мы голодны, как тигры.
4: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
6: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
7: Петрович, наливай.
8: Наливаю.
9: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
7: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
9: А, Брозекс. Наливай.
8: Наливаю.
10: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
11: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ева. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
3: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
4: И зависти.
2: Значит, вместо обеда в «Приз».
5: И раз.
6: Фа, ми, ре, до, до, до, до, до, до, до, до.
7: Когда очень хочется додо пиццы.
6: До-до.
2: Какой прекрасный вид сверху!
8: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
9: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Нужен английский? Level 11.
3: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
4: Расцветай в Агдаске. Да, ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
5: Новая квартира?
4: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
6: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Дорогой, у нас на ужин пицца.
8: Надеюсь, Додо?
9: Додо.

0: и пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Новосибирске 9.00.
1: FM 107. Слушай первым. Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
2: Да, друзья, это радио «Юнитон», «Пуш», ну ты, конечно, Юля Бородина вообще.
0: Ну, а ты вообще, да, ну и Артем Фадеев,
2: ну,
0: я
2: Юля
0: в шоке.
2: Бородина, мы вместе 10 лет уже держимся. Благодаря вашему общению, кстати, спасаемся и разрешаем обстановку. Ну и, конечно же, мы готовы продолжить читать ваше послание на заданную тему. Но сначала срочно Соне привет надо передать.
0: Да, нам София написала, передайте, пожалуйста, Соне привет.
2: София,
0: передадим.
2: Соня, вам привет.
0: Соня, привет,
2: да,
0: большое.
2: Да, здрасте. Ну а что касается нашего общения, мы сегодня в день рождения журнала Forbes и в день свободных денег говорим про деньги наши первые заработанные, про первую зарплату.
0: Где вы ее заработали, сколько она была и, может быть, помните, на что потратили? Ну, давайте, Юля написала. 2005 год, мне 15 лет, подрабатывали летом озеленителями.
2: Ну, здорово.
0: Было 1000-2500 в месяц, и я тогда купила себе с первой зарплаты подвеску в виде котика серебряную. И тогда еще осталось, кстати, понимаете.
2: А где котик теперь, интересно, сохранился?
0: А вот нам даже фотографию прислали.
2: Еще фоточка. Ой, шикарно. Крутые воспоминания.
0: Александр пишет. В 99-м году в 17 лет работал заправщиком на заправке под Горбатым мостом. Зарплата 1500 в месяц отдавал родителям, они копили на квартиру.
2: А чаевые?
0: А чаевые были мои. Ну, там рублей 40-50. За смену тоже
2: классно.
0: Неплохо. Так, Ирина пишет. Практика преддипломная. В метро работала контролером за 3700 в месяц в 2008 году. И параллельно еще мерчендайзером 16 тысяч получала. Купила, помню себе, красивое зеленое пальто с короткими, как здесь пишет Ирина, клешевыми рукавами и высокие лаковые перчатки.
2: Ну, мода просто беспощадная.
0: Ну, кстати, как еще писала нам наша слушательница, она, мама ей не разрешала покупать... сапоги на высоком каблуке, и она себе с первой зарплаты купила именно их. Вот именно их и купила, понимаете, да?
2: Да, принято.
0: Дальше. Сергей пишет. В 97-м году, в ноябре, в октябре женился, в ноябре получил первую зарплату 880 тысяч рублей.
2: Тогда еще было 3 нуля, да, которые потом...
0: Работал младшим инспектором в отделе безопасности ИК в 18.
2: Мощно.
0: Купил жене золотые серьги. На 200 тысяч. Сейчас, если сказать 200 тысяч, да. Люди скажут, ничего себе. А тогда просто 200 тысяч это,
2: да.
0: Это не те деньги, которые
2: рублей.
0: Сейчас. И, внимание, зимние сапоги. Я сразу вспоминаю.
2: О себе.
0: Я всегда вспоминаю рекламу. Куплю жене сапоги.
2: Все жене, что ли? О себе.
0: Сергей просто только женился, поэтому все для тебя. Рассветы и туманы. И зимние сапоги.
2: И сережки.
0: И сережки, да. Ну и еще несколько ваших сообщений. Например, написала нам Елена. Первая зарплата, по сумме не помню сколько была, но потратила я ее на Samsung A35. Это было что-то.
2: Просто
0: а работала
2: да.
0: в салоне красоты, как тогда называли, парикмахер, мастером-парикмахером.
2: Но гаджеты, да, они нас тоже манили всегда и хотелось. Я же говорю, я с первой зарплаты купил 4-строчный пейджер Motorola LX4. Текстовый.
0: Ну, это вообще...
2: Да.
0: От Максима сообщение. Свою первую зарплату 5 рублей я получил 8 лет. Это было в 90-м году. Я учился играть на домре. И мы с коллективом выступили на концерте в поселковом ДК.
2: Ого, еще и за денежку.
0: На нем мы с папой сходили... На зарплату на эту сходили. С папой в видеосалон на фильм «Вспомнить все». Было круто.
2: Шикарно, здорово.
0: Ну и, друзья, вы присоединяйтесь к нам. Вот эта ностальгическая тема до конца этого часа.
2: Не, подожди, у меня вопрос. Где еще 3 рубля? Зарплата 5 рублей, видеосалон по рублю, где еще 3? На газировку потратили?
0: Не, ну, либо на газировку, либо, ну, они, может, не одни пошли, может быть, еще кого-то взяли за компанию.
2: Или откупили весь салон.
0: Ну, это барство уже, это уже барство.
2: Не пускайте никого.
0: Друзья, присоединяйтесь к нам, до конца часа тема еще будет в нашем эфире, ну а потом, естественно, без нас можете почитать там столько сегодня воспоминаний. Заглядывайте в наши социальные сети, Макс, Телеграм, группа ВКонтакте.
2: Да, пожалуйста, все для вас.
0: Все есть.
2: Ну и, конечно же, мы будем не одни с Юлечкой. В этом часе у нас будут гости, а еще будут подарки. Поэтому будьте рядом и не забывайте о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
0: Именно в «Гемотест» можно пройти чекап X6. Это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек, щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, баланс железа и кальция, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Прямо сейчас на волне 107 FM раззвучит кодовое слово «наоборот».
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот» в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: Сегодня прям молниеносно пройдет игра «Наоборот», друзья, потому что слово короткое, мы его перевернули, вам задание дадим, вы его нам пришлете, и сразу определитель найдется победитель. У нас все включено.
4: А вот теперь более подробно. Пожалуйста. Все-таки то, что Артем сказал за 2 секунды. У нас прямо сейчас игра «Наоборот». Мы берем слова, озвучиваем их задом наперед. Вы все буквы ставите на место и свои варианты присылаете к нам в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107. Свой номер телефона обязательно с вариантом ответа. Не забывайте указывать. Ну что, сегодня, естественно, по традиции будут подарки от сети супермаркетов «Быстроном».
3: Как без этого?
4: Достанется подарок тому, кто первым пришлет верный ответ. Ну и сейчас, я думаю, все уже на низком старте, как сказал Артем сегодня.
3: Свои контакты не забывайте указывать.
4: Сегодня будет все достаточно просто. Итак, что такое ЕРЮП?
3: ЕРЮП?
4: Да.
3: Может быть, ЕГРН? Может быть, ИННН?
4: Нет.
3: Нет? ЕРЮП?
4: ЕРЮП.
3: ЕРЮП, хотите? Ой, я обожаю в любом возрасте. Срочно писать нам.
4: Согласна.
3: Подарки ждут вас. Ну, скорее
0: Макс пишите. И Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9.12 в Новосибирске. Подводим итоги игры наоборот. У нас сегодня было 4 буквы. Е-рюб. Я вас отвлекал Гереном, Ерагламеном, ОКРППеном, ИВМеном. Нет, конечно же, друзья. Е-рюб – это пюре. Что тут говорить? Пора подводить итоги.
1: Давайте. Первый правильный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 1711. Вам подарки от Быстронома. Будете покупать Е-рюб или что вы там захотите. Это уже на ваше усмотрение.
0: Поздравляем. А я люблю и пюре мясное, и фруктовое.
1: Ой.
0: Все пюре во мне из Быстронома.
2: Игра наоборот. В утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном». ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года набор конфет «Эншафе Новосибирск» «Экстра» 460 грамм по 499,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплачено из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа народу. Олигархи не вкладываются в

0: Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
2: Ага.
1: У вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
2: Ага.
1: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
3: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbir@nsk.rf.
4: ИП «Петрунин» АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
5: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
7: Так, ну, вроде бы всех позвала.
8: А про пиццу не забыла?
9: Да-да.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
12: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки.
13: Акция действует до 31 октября.
12: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
14: В жару и в дождь, с родными и друзьями, Додо всегда с вами.
9: Додо.
15: Подготовка к школе круглый год. Школа «Интеллект».
16: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
17: Барский продукт для людей с широкой душой.
18: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Счастье есть!
7: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
9: «Додо».
1: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
19: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез», Зыряновская, 63.
20: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
21: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
22: Быстроном снижает цены.
23: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года набор конфет «Эншафе Новосибирск» «Экстра» 460 грамм по 499,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
22: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
24: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
25: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
26: FM 107.1.

0: Реклама. 9.24 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон, первое утреннее шоу. Мы обещали, что будем сегодня соображать на троих. Юля, рассказывай, кто в гости к нам.
1: Сегодня к нам пришел наш друг замечательный, который уже неоднократно приходил к нам в гости. И чьими услугами в его компании мы пользуемся, потому что вот даже лежит наш телефон, да. Покажи. Вот. Именно он... Это имеет связь Теле2. У нас в гостях коммерческий директор микрорегиона Сибирь Т2 Максим Соловьев. Максим, доброе утро. Рад снова видеть.
2: Макрорегиона. Большое вам спасибо. Лучшего представления, наверное, не мог бы придумать. Да, всем радиослушателям привет. Отличная погода на улице. Да, макрорегион и Т2 уже, да. Мы отбросили лишнее, да, и стали проще, ближе к клиентам.
1: Ну что, давайте сначала вот буквально пару слов про то, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня со слушателями обсуждаем первую зарплату. Вот нам интересно человек, который сейчас работает в такой серьезной, большой компании. С чего вообще начинали? Помните свою первую зарплату?
2: Да, на третьем курсе, летний период, я работал на заводе и, собственно говоря, участвовал в производстве самолета Ан-2 модернизации. Вот такая вот у меня, да, замечательная история. Да.
3: Круто, просто многие писали, что первые зарплаты, получив, тратили на гаджеты.
1: На мобильные телефоны.
3: На мобильные телефоны с черно-белыми дисплеями, со шнурками, которые светятся от звонка, с цветными дисплеями.
2: У меня на тот момент уже мобильный телефон был, я помню, что я потратил это на пуховик и как раз на ботинки со шнурками, да.
3: Ну, а теперь давайте про исследования, про важные новости от Т2.
1: Мы сегодня будем говорить про исследование компании DMTEL, которая проверяла качество мобильной связи в Новосибирске и прилегающих территориях. Недавно это исследование было опубликовано, есть уже результат, и мы хотим про это поговорить и понять, вот кто самый крутой в нашем регионе, на кого нужно равняться. И...
3: Но для начала, как эти исследования проходили?
1: Как проходят, да.
3: Ездят люди, звонят, меряют скорость.
2: С удовольствием расскажу, да, мы очень рады, что в периметр исследования группы компании DMTEL наконец-то попала новосибирская агломерация. А с нетерпением ждали до этого. Т2 принимала участие, ну, точнее, исследовали регионы Красноярск и Кузбасс. Там компания Т2 заняла первое лидирующее место, и мы с нетерпением ждали, когда же в Новосибирске мы сможем тоже этим гордиться. Вот это случилось в начале лета. Специализированная компания, сертифицированная компания проверяет услуги связи на той территории, где, собственно говоря, можно проехать на автомобиле. В автомобиле устанавливается специальное оборудование, где есть сим-карты всех операторов сотовой связи. По сути дела, мы находимся в одинаковых условиях. Вот 1200 километров было проехано по дорогам, проселочным дорогам, дворовым территориям, да, на специальном вот, автомобиле, да, со специальным оборудованием. Ну и, собственно говоря, три параметра исследовалось, изучалось. Это покрытие, это стабильность голосовой связи и, безусловно, самое интересное, это мобильный интернет, его доступность, его скорость. Вот. И ура-ура по совокупному.
1: Дайте угадаю. Первое место.
2: Т2 стали первым, да.
1: Да!
2: Т2 стали первым, да, да, да.
1: Я просто себе как представляла, как проходит это исследование. Человек идет, у него, значит, мобильные телефоны с собой, вставлены симки разных операторов, и они ходят, значит, подошли к одному зданию. Алло, Сереж, как ты меня слышишь? Ага, нормально. Сереж, я тебе сейчас перезвоню, давай, с другого.
2: Ну что вы, на дворе уже 2026 год, эта вся история уже обкатана, сделана и сертифицирована.
3: Конечно, если Максим рассказывал, что мобильные вышки ездят в Шерегеш и улучшают связь там, то померить-то еще проще.
2: Вот это память у вас, да.
1: Давайте все-таки про покрытие поговорим, да? Как важный такой параметр, все-таки про него расскажите.
2: Ну, на территории, о которой осуществлялся тестирование, это, собственно говоря, новосибирская агломерация белых пятен, то есть покрытие с неудовлетворительными параметрами сигнала специалисты компании DMTEL не обнаружили. Не обнаружили ни у кого из операторов, но здесь очень приятно, что компания Т2 идет немножко впереди, да? Ну и, собственно говоря, это, наверное, труд технической службы. Им большой привет, спасибо. Не останавливайтесь, ребята, да, которые мы делаем уже на протяжении многих лет. Вот вы сказали, Теле2, когда мы делали ребрендинг, мы обещали клиентам новый уровень связи, новые фишки. Мы этому следуем. Вот уже 2 года с момента ребрендинга. И за эти 2 года огромная работа была сделана. И, наконец-то, корону мы можем себе с пальмой первенства по технической части в новосибирской агломерации одеть.
3: Но получается, просто у вас больше вышек или от этого не зависит качество покрытия?
2: Не только от вышек зависит качество покрытия, а также от их грамотного расположения, от настройки оборудования. Этот процесс, который не останавливается ни на секунду, ни на минуту, да. Появляются новые здания, появляются новые территории, соответственно, наши специалисты реагируют, да, для того, чтобы обеспечить правильное, нужное покрытие в этих помещениях, около них, безусловно, да. Также технологии рефарминг, это когда неиспользуемые уже частоты 3G технологии, да, мы отдаем и аккуратно переводим, чтобы клиенты не пострадали, в технологию 4G. Если говорить про абсолюты, в этом году уже более чем на 350 площадках мы улучшили параметры связи, либо запустили, ну, собственно говоря, это совокупная история, 350 точек либо появились на территории Новосибирской агломерации, либо мы значимо там улучшили скорости, покрытийные покрытия, ну и, собственно говоря, для клиента это тоже сказывается. А в приложении Т2 мы добавили, безусловно, там тесты скорости, я пока сидел, я ждал эфира, не мог не потестировать, да, 150 мегабит, здесь внутри здания, возле здания еще больше, естественно, да, как бы выдает.
1: Это при том, что у нас есть определенные факторы, которые могут влиять негативно, но даже в этой ситуации ничего не повлияло.
2: Я про то же, да, что здесь как раз то тонкая, да, точечная настройка. Если говорить еще про голос, важная история, это запуск услуги Volte или Voice LTE, да, это...
3: Да, вы рассказывали про
2: нее. Да, я рассказывал про нее, да. Она набирает популярность уже, больше 70% трафика мы фиксируем через эту технологию. Это, во-первых, для клиента очень хорошо, качество связи, скорость соединения.
3: И шлагбаум можно открыть.
2: Мы это... Вот, да, точно, мой кейс, да, когда ты едешь, разговариваешь по телефону, и параллельно ты можешь позволить себе выйти в интернет, совершить какое-то действие, это очень круто.
1: А вот по поводу скорости интернета...
3: Давайте разбираться, мне кажется...
1: Все-таки нам же важно, да, чтобы, вот лично для меня, я 90% времени провожу в телефоне, именно используя мобильный интернет. И даже дома находясь, я часто не включаю Wi-Fi, мне хватает того интернета, который есть у меня на телефоне. Какие вообще сейчас средние показатели скорости, чтобы обеспечить вот такому человеку, как я,
2: качество? Посмотрите, я вам вопрос верну, все время об этом мечтал. Да как вы думаете, какая скорость для клиента сейчас является, вот, ну, скажем так, минимальным минимумом, требованием для того, чтобы смотреть видео, общаться в мессенджерах?
1: Вот это вот Артем точно сейчас скажет.
3: Я не очень силен, я просто, по моим ощущениям, контент стал тяжелее.
2: Я вам немножко намекнул, надо попасть в десятку.
3: Ну, десяточка.
2: Да, да, да. 10 мегабит – это то, что позволяет клиенту с планшета, с телефона, смартфона без проблем смотреть на скорость, на загрузку, я имею в виду, а видео в разрешении Full HD. Для того, чтобы общаться в соцсетях, отправлять картинки, видео, да, диапазон от 5 до 10 мегабит является комфортным. Если говорить про итоги исследования, которые мы получили, средняя скорость по исследуемому маршруту у нас превысила 90 мегабит в секунду. Это не означает, конечно, что везде 90 мегабит, да. Часть измерения у нас выше 20 мегабит, большая часть, вот как мы с вами здесь попробовали, 150, да, но в целом для клиента эта территория является вполне комфортной для обслуживания. Всего лишь 0,07%. Где специалисты компании DMTEL, мы с клещами вырываем у них эту информацию, где же такое случилось, где скорость ниже 2 мегабит у нас упала? 0,07%.
1: А вот это вот средние же показатели, да, вы все обозначаете? Да, да. То есть это среднее, да?
2: Среднее.
1: А мы же, перемещаясь по городу, то понимаем, да, где-то, где-то лучше у нас интернет, где-то хуже. Я все мечтаю, когда наступит момент, когда вот ты идеально одна и та же скорость будет, вот где бы ты ни находился.
3: 0,07, как их избежать вообще? Есть планы?
2: Ну, конечно, ну, дальнейшее развитие техслужбы, развитие с точки зрения новых конструкций и развитие рефарминга, появление новых частот. Я думаю, что эта история вполне себе в скором времени, скажем так, вообще превратится в ноль. Если говорить про большинство измерений, которые в результате этого теста прошли, кстати, можно зайти на dmtel.ru, ознакомиться с тестированием. Это абсолютно
1: это не просто
2: открытая,
1: так говорим,
2: история.
1: Изучить нужно
2: все. Очень приятно нам, наконец-то, что и компания DMTEL до Новосибирска, скажем так, вот это специализированное оборудование доехало. Так вот, большинство, большая часть измерений со скоростью выше 23 мегабит в секунду.
1: А вот мне интересно, мы неоднократно уже упоминали эту компанию, которая это исследование проводила. Мы вот, например, знаем, для чего нам нужны изучения, сравнения с другими компаниями, рейтинги, вот это опять же такой момент двигаться вперед, еще быть лучше. Зачем вам вот это исследование? Что оно вам дает как компания? Что вы же сами, да,
2: конечно,
1: свои исследования,
2: да,
1: проводите.
2: Абсолютно верно, да, в верном направлении направили меня, да, внутренние вот эти все истории, которые у нас есть технически, да, безусловно, всегда на мониторинге, мы отслеживаем, улучшаем, это видим, но для объективности, опять-таки, нам необходим какой-то независимый игрок, который проводит и тесты, исследования, да, и показывает клиентам и нам в очередной раз, да, как бы, насколько мы в рынке, насколько мы хороши, насколько мы лучше.
1: Ну и, опять же, пользователи тоже не всегда, да, доверчивые, они вот, как одно дело сказал Т2, да, представитель, вот у нас вот такие результаты, и другое дело, это сказала независимая сторонняя организация, которая не примыкает ни к одному оператору, и вот, пожалуйста, честно интересные результаты.
0: Про скорости поговорили, покрытие тоже. Давайте про голосовую связь поговорим. Тут по поводу лидерства.
2: Ну, мы уже отметили, что запуск технологии Volta очень хорошо сказался на качестве, на покрытии голоса, на отзывах клиентов, да, поэтому здесь с точки зрения голоса исследовались параметры непрерывности голосовой связи, это отсутствие обрывов. Их нет.
1: Чтобы я с мамой разговаривала 1.5 часа, и все было отлично, да, чтобы мама потом не перезванивала.
2: Даже перемещаясь по городу, да. Вот, и второй параметр, это, конечно, качество речи. Это оборудование умеет анализировать качество речи, то есть насколько речь четкая, понятная, да, то есть по этим параметрам мы тоже занимаем лидирующую позицию. Ура-ура. А, безусловно, стоит отметить, для того, чтобы радиослушатели правильно понимали, мы тут все награды собрали, да, многое зависит также еще от трубки, от телефона, от смартфона, которым вы пользуетесь. Вот, да, не так давно мы с коллегой сравнили модель айфона, не буду говорить, какие цифры, но у коллеги на одну циферку больше, чем у меня. Угу. Так вот, на одном столе лежа телефоны, там у меня достаточно скорость была, там 130 на прием, 30 на отдачу, а вот коллеги было еще больше. То есть ресурсы нашей сети позволяют вообще безгранично клиентам это все использовать, но по поводу аппаратов, каждое новое поколение, каждый новый аппарат, он в себе позволяет, из сети забирать большую скорость, больше агрегации, лучше работает с частотным спектром, да, поэтому от того, насколько у клиента новый телефон, тоже зависит и, скорость, которую он получает, качество речи.
0: Ну это и, важно. Мне кажется, надо похвастаться и еще какие-то печенюшки под занавес сегодняшней встречи.
1: Про связь, да. Про интернет мы сказали. Вот,
0: что скажете, Максим, людям, которые решили прийти в Теле2, Юля, ты Т2 меня сбила, что с утра,
1: да, о смене оператора,
0: или
1: да.
0: Сменить оператора.
2: Знаете, я, наверное, в очередной раз скажу и восхищусь нашей подпиской Микс. Она была признана независимым исследованием лучшей по наполнению в этом году. Ну и, собственно говоря, вот эта подписка является для нас таким дифференциатором, является тем, за счет чего в том числе нас выбирают. В ней сейчас собраны все онлайн-кинотеатры возможные, да, различные.
1: Мы сейчас все часто смотрим как
2: конечно,
1: раз фильмы
2: это
1: именно
2: удобно.
1: Через онлайн-кинотеатр.
2: Да, подключив эту подписку, в одном окне вы, по сути дела, получаете закрытие потребностей по онлайн-кинотеатрам. Там собрано огромное число программ лояльности супермаркетов, продуктовых магазинов, это тоже
1: это
2: важно,
1: нам
2: да?
1: Надо.
2: Это важно, да. Последнее обновление позволит даже смотреть Рутуб без рекламы. Ну, это очень удобно, да, когда вы выбираете в одном окне, по сути дела, получаете весь набор сервисов. И что немаловажно, мы предоставляем всем новым клиентам, а также тем нашим клиентам, кто еще не пользовался этой подпиской, первый месяц бесплатно. Такой
1: друзья,
2: материал, да.
1: Который, надо да, ловить момент.
2: Да. А лично вам, кто уже пользуется Т2, я посоветую зайти в наше приложение, так, выбрать там бонус за друга,
1: так,
2: и порекомендовать тем, кто еще не в Т2, попробовать, что такое Т2, да, и если человек придет, а вот вам за это будет очень хороший подарок на счет вашего мобильного телефона до 3000 рублей.
0: Заходим, заглядываем,
1: так,
0: друзья.
1: Я сейчас, подождите, я сейчас посмотрю, кто еще не на Т2.
0: Радуемся, Максим, нашим регулярным встречам и насколько мощно и качественно и прорывными технологиями и гигантскими шагами Т2 развивается в Новосибирской области.
1: Максим, ну мы вас ждем снова с новостями, с хорошими, естественно.
2: В ближайшее время у нас будет тоже много поводов, я обязательно к вам приду, расскажу, да. Спасибо за такой теплый прием, за такие классные вопросы, за такую атмосферу.
0: Спасибо вам,
1: Максим. Максим, у нас всегда атмосфера теплая, мы вас ждем. У нас в гостях был коммерческий директор макрорегиона Сибирь Т2 Максим Соловьев. Ну а эфир продолжается, друзья, и еще более интересное ждет вас музыкальное только уже через несколько минут.
4: Просыпаюсь,

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9.41 в Новосибирске. О погоде напомним, друзья, в первом утреннем шоу здесь на радио Юнитон. В этот вторник 15-го в городе ожидаются кратковременные дожди и грозы.
2: Ну там, кстати, уже пасмурно и уже как будто бы вот местами дождик-то накрапывает.
1: Замрачачивается это
2: именно
1: называется,
2: так. Юлечка.
1: Ветер будет юго-западный, порывы до 14 метров в секунду, зато достаточно тепло.
2: 16 градусов сейчас в Новосибирске.
1: Днем будет не намного теплее, плюс 18, плюс 20.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
0: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: Друзья, трагедия случилась. Трагедия! 9.46, нам попало объявление из лифта, где люди, ну, случайно оставили пакеты, лифт уехал, а там продукты.
2: Ну, давайте напомним, что в рамках рубрики «Доска настроения» мы находим забавные объявления. Вот в данном случае в лифте повешенное.
1: Невыдуманное абсолютно, внимание.
2: И что там написано? Дорогие соседи, будьте бдительны за свои вещи, личные вещи. Вчера нами был упущен грузовой лифт с продуктами питания из магазина.
1: Ай-яй-яй, досада.
2: В то время, пока мы бегали по этажам в поиске лифта, кто-то бессовестно и наглым образом забрал половину пакетов с продуктами себе домой.
1: Ну, у меня шок, Юль, как так?
2: Очень жаль, что в нашем подъезде живет голодная и падкая на чужое...
1: Нехороший
2: человек. Приятного вам аппетита. Нет, ну смотрите, не все пакеты забрали.
1: Просто не успели. Слышали, что хозяева пакетов бегут. Какая жесткая, вообще жестокая эта жизнь.
2: Единственный плюс во всем этом, ну, видимо, вы хорошие продукты купили. Очень понадобились. И мне интересно, там человек успел выбрать или
1: Юли, по принципу, что внимание, схватил? Друзья, у Юли минералка, которая стоит 120 рублей каждая бутылка, каталась упаковка в лифте.
2: Несколько дней она стояла в лифте. Ну, причем упакованная, там несколько, 6 или 9
1: кто-то
2: бутылок.
1: Кто-то оставил, ну, а тут,
2: ну, понимаешь... Ну, все боялись, что вдруг она какая-то отравлена.
1: Как не стыдно. Невыдуманное объявление уже в наших соцсетях.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие». ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
5: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
2: Английский для детей «Level 11». Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
3: Gigas – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Gigas – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
4: Расцветай в Агдаске. Да, ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
5: Новая квартира?
4: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
6: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: «Додо Пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
8: «Додо».
9: Нужна продленка? «Школа Интеллект».
10: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
12: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
13: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
14: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
16: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
17: И зависти.
15: Значит, вместо обеда в «Приз».
18: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
19: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
20: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
22: Привет. Одна и круглая.
21: Это как?
22: Как две половинки в «Додо». Пицца одна, а вкусов пара.
23: «Додо». Мам, а мам? Мам!
24: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
25: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: 9.57, новосибирские друзья, это радио Юнитон, первое утреннее шоу, и мы сегодня говорили про первую зарплату, как заработали, как она нам досталась и на что потратили.
1: Вы можете почитать, просто, мне кажется, там миллион сообщений в наших социальных сетях, заглядывайте в группу ВКонтакте, Макс-канал, Телеграм-канал.
0: И сапоги, которые мама не разрешала, и металлический гараж за 11 тысяч, сколько было гаджетов и принадлежностей для жизни, а был просто тортик и дальше кутеж.
1: Как только мы не тратили первую зарплату.
0: Было дело.
1: Присоединяйтесь к обсуждению, правда, уже без нас. Мы на этом распрощаемся до завтрашнего дня, друзья. В 6.55 по традиции призываем не опаздывать и присоединяться к компании «Радио Юнитон» и утреннего шоу «Пуш».
0: Мы как бумеранг добра. Нас выбрасывают, а мы возвращаемся.
1: Хотите вы или нет.
0: 6.55 завтра услышимся. На сегодня наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юлия Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем «Пуш».
1: Счастливо.

0: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
0: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: большой семьи.
1: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Более 1,5 миллионов платежных операций совершили в этом году новосибирцы в отделениях Почты России. Согласно статистике предприятия, чаще всего посетители рассчитываются за услуги ЖКХ. На их долю приходится более 70% переводов. На втором месте оплата мобильной связи, на третьем – интернет, телевидение и домашний телефон. Четвертую позицию заняли взносы по кредитам, пятую – платежи за пользование телевизионной антенной и домофоном. Новые школы на улицах Татьяны Снежиной и Большой в Новосибирске строят с опережением графика. В региональном правительстве сообщили, что объекты планируют завершить к концу этого года. В Ленинском районе школа сможет принять более 800 детей, в Октябрьском – 550. Таиланд сократил безвизовый срок пребывания российских туристов с 60 до 30 дней. Соответствующий указ ранее издало правительство королевства. Таким образом, страна борется с теми, кто злоупотреблял действующими правилами и фактически жил в Таиланде. По мнению туроператоров, абсолютное большинство туристов не заметит изменений, так как отдыхают в стране не более 3 недель. В октябре сотрудников с графиком 5 через 2 ожидают 22 рабочих и 9 выходных дней. Об этом РИА Новости сообщили в университете имени Плеханова, напомнив, что государственных праздничных дней в следующем месяце не будет. Для работников со сменными графиками, например, 2 через 2, количество выходных и рабочих дней может варьироваться. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха 18-20 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
2: Радио «Юнитон». Новости.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
2: Комплект межкомнатной двери от 5990 рублей. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
5: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
7: Гипермаркет низких цен «Маяк». Ребрышки свиные за килограмм 229,90. Набор из мяса цыпленка для тушения за килограмм 99,90. Тушенка говядина, армейский запас 209,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
8: Можно и без повода. Букет «СИП».
9: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
10: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
11: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
12: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
13: Баба Яга, а сколько тебе лет?
14: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
13: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
14: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в

0: разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
1: Если держишь путь-дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
2: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет, направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
3: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
4: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 2,7 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов.

0: Дёр. Юнитоль.
1: Реклама.
2: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
3: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды Приз грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
4: И зависти.
2: Значит, вместо обеда в Приз.
5: Вот смотри, Сан Михайлович, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
6: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки Брозекс и пошел стены выравнивать.
7: Строительные смеси Брозекс. Штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. Брозекс делает мир совершенным.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
9: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Привет! Как настроение?
14: Безумное!
13: Как аппетит?
14: Еще безумнее!
13: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
15: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
16: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
17: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк».
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо «Деспирадо». От фабрики мороженого «Солнечный день».
20: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
21: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
22: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
24: Держи дистанцию 3 секунды.
25: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
26: Грандиозное открытие сезона. Вторая симфония Малера. Новосибирский академический симфонический оркестр «Маэстро Димитрис Батинис». 17 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
27: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
28: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
29: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Сегодня в полночь в Новосибирске временно закроют вход номер 4 на станцию метро Заельцовская по адресу Красный проспект, 186. Это связано с ремонтом фасада многоквартирного дома, в котором расположен вход, сообщили в подземке. Работы продлятся ровно месяц, пропуск пассажиров обещают возобновить утром 16 октября. Каждый шестой работающий россиянин почувствовал конкуренцию со стороны искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые публикует издание «Газета». 40% респондентов заявили, что новые технологии, наоборот, облегчили им работу. Еще примерно столько же опрошенных не заметили влияние нейросетей на сферу, в которой трудятся. Граждане США впервые заняли всю верхнюю десятку мест в рейтинге миллиардеров, составленном Bloomberg. Список опубликован на сайте агентства. Единственный европеец, французский магнат Бернар Арно, выбыл из десятки, уступив место Уоррену Баффету. Первую строчку занял Илон Маск, за ним идет Ларри Пейдж, замыкает тройку Джефф Безос. Российским медведям решили запретить хождение по помойкам. Минприрода рекомендовала региональным властям исключить доступ хищников к пищевым отходам на свалках, в туристических лагерях и населенных пунктах. В министерстве подчеркнули, что медведей нельзя подкармливать. Они быстро привыкают к легкой добыче и перестают бояться человека. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха 18-20 градусов выше нуля. И пока это все новости, встретимся через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Большой привет, друзья! Это Дарья Макарова с забавными новостями. Житель Дании во время земельных работ при строительстве террасы случайно нашел в саду серебряный клад викингов весом 18,5 килограммов. Такое сокровище признано крупнейшим из обнаруженных в стране, сообщила местная телерадиокомпания. Клад состоит из более чем 700 предметов. Среди них слитки, на некоторых из них изображены кресты или молот Тора, монеты и их фрагменты. В Датском историческом музее Северной Ютландии заявили, что такая находка является совершенно исключительной не только по весу, но и с археологической и исторической точек зрения. По кладу можно узнать, куда путешествовали викинги, как они добывали серебро и какой у них была экономика.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплачено из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Реклама. Ура! Карлсон, ты вернулся!
4: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
5: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
6: ИП Петрун АА. УГРН 316-547-642-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
4: Ну, я полетел!
7: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Колбасы, пальчики оближешь, окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе, покупай и уплетай.
9: Марский продукт для людей с широкой душой.
10: Здорово и в ресторане. Букетси.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
12: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: и посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Осенний ценопад в магазине «Разрез». Ламинат 33 класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
3: Какой прекрасный вид сверху!
4: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
5: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.

0: Абельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8 913 986 83 38. 8 913 986 83 38.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 2,7 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
1: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
2: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
3: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
4: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
9: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
11: И безлимит. Лимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
10: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17:00. Аполло и Квантум. Живи. Играй.
12: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
13: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки.
14: Акция действует до 31 октября.
13: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
15: Шеф, нам снова повышают аренду.
16: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
17: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКД-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
19: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
20: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: В Новосибирске полдень.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске хотят повысить эффективность зимней уборки улиц. Новую схему снегоудаления должны разработать до конца года. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, регламент охватит более 2700 участков. Это должно оптимизировать работу дорожных служб в холодное время года. Специалисты определяют приоритетные зоны очистки, логистику вывоза и места временных снегоотвалов. Более 50 километров тепловых сетей заменила в Новосибирске СГК с учетом капитальных и текущих ремонтов. Как сообщили в энергокомпании, основные работы завершены на 21 объекте. Что касается благоустройства разрытых участков, то в компании обещают провести его в полном объеме. Если же вмешается погода, то в этом году ограничатся временным зимним вариантом, чтобы полностью навести порядок уже в следующем. За последние 5 лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в 2 раза. Ожидать снижения цен на машины не стоит, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. При этом подорожание будет неравномерным. В первую очередь в зоне риска находятся модели, поставляемые по альтернативным каналам. Их доля на рынке сейчас составляет примерно 15%. Руководство Центробанка с большой долей вероятности возобновит цикл снижения ключевой ставки на следующих заседаниях. Но это возможно только при условии замедления темпов роста потребительских цен. Так считает главный экономист ВТБ Родион Латыпов. По его мнению, одной из главных причин удержания ключевой ставки на уровне 14% годовых стало сохранение проинфляционных рисков. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха 18-20 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: анатомическая с эффектом памяти 999.90. Держим курс на маяк. Мира 61.
1: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
2: Ты так быстро подружился с преподавателем?
3: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
4: Додо.
5: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
6: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
10: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
11: Дорогой, у нас на ужин пицца.
12: Надеюсь, Додо?
4: Додо.
13: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
14: Линолеум полукоммерческий. От 449 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
15: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
16: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
17: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
4: «Додо».
19: Заговорить на английском «Level 11».
20: Великая тайна Олимпа и Земли с ансамблем «Маркелловы голоса». Музыкально-театральная композиция «Огонь Прометея». 18 сентября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
21: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
22: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
23: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
24: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 2,7 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов.

0: Петрович, наливай.
1: Наливаю.
2: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
0: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
2: А, Брозекс. Наливай.
1: Наливаю.
3: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Каникулы в Китае. Level 11.
7: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: Можно и до свадьбы. Букетси.
9: Так, ну, вроде бы всех позвала.
10: А про пиццу не забыла?
11: Да-да.
12: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз.

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные, попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Баба Яга, а сколько тебе лет?
4: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
3: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
4: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
5: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
8: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
9: Счастье есть!
10: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
11: «Додо».
12: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
13: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: кодов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
4: Радио «Юнитон». Только хиты.

0: Новосибирске 13.00. FM 107.7. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Заготовка противогололедных материалов началась в Новосибирской области. К зиме должны сформировать запас в 180 тысяч тонн. По данным Министерства транспорта региона, на сегодня запасли 68 тысяч. Чем именно будут посыпать дороги предстоящей зимой, пока не сообщается. В октябре сотрудников с графиком 5 через 2 ожидают 22 рабочих и 9 выходных дней. Об этом РИА Новости сообщили в университете имени Плеханова, напомнив, что государственных праздников в следующем месяце не будет. Для работников со сменными графиками, например, 2 через 2, количество выходных и рабочих дней может варьироваться. Увеличить стоимость подарков учителям предлагают в Общественной палате. Как пишет парламентская газета, максимальную сумму считают целесообразным повысить до 5000 рублей. Сейчас она составляет 3000. По мнению инициаторов, в эти деньги уложиться достаточно сложно. В крупных городах даже букет цветов или коробка конфет могут обойтись заметно дороже. «Галерея в галерее» – такое название придумали для итоговой выставки проекта «Новосибирск в свете импрессионизма». Он проходил с июля в Первомайском сквере в виде пленэра, объединившего художников, представителей креативных индустрий и обычных новосибирцев. Проект дал старт созданию новой городской арт-площадки в торгово-развлекательном центре «Галерея». Ее открытие состоится сегодня в 19 часов, гостей ожидают в 18.30. Вход свободный и без возрастных ограничений. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха 18-20 градусов выше нуля. И пока это все новости, встретимся через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: душ. 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
1: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
2: Привет. Одна и круглая.
1: Это как?
2: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара.
3: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
4: Где-где?
5: В радиотехнике!
3: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
6: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
7: Я автоблогер-академик, объявляя скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Какой прекрасный вид сверху!
3: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
4: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Подарил и порядок. Букет СИП.
6: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
7: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Быстроном снижает цены.
9: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года кофе Nescafé Gold 190 грамм по 549,90.
10: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
8: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
11: Подтянуть английский. Level 11.
12: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
13: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
15: «Додо».
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
17: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
18: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
19: Держи дистанцию.

0: компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 2,7 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
1: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ты так быстро подружился с преподавателем?
4: Ха, я принес на пары «Додо» пиццу.
5: «Додо».
6: Нужен английский? Level 11.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ «Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки.
9: Акция действует до 31 октября.
8: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
10: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
11: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
13: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
14: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
15: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
16: Смотри, тут на карте места отмечены. Лес, фьорд, скала, маяк.
17: Так это не карта. Это ЖК «Гренландия». 13 домов по концепции «Город в городе». Все для жизни рядом. Все для семьи внутри. Квартиры от 5 миллионов рублей. Льготные ставки по ипотеке на весь срок. Такие условия только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
18: Застройщик ООО «СЗ «Союз Инвест». ЖК «Гренландия». Лес. Дома номер 456. ЖК «Гренландия». Фьорд. Дом номер 9. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
20: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
21: Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
22: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
23: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
25: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
24: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. Аполло и Квантум. Живи. Играй.
0: Gigas – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Gigas – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
1: Дорогой, у нас на ужин пицца.
2: Надеюсь, Додо?
3: Додо.
4: Мам, а мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
26: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
27: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
28: Радио «Юнитон». Только хиты.

0: Новосибирске 14.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: большой семьи. Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. На Ипподромской магистрали в Новосибирске соорудили новую подпорную стену из железобетона. Напомню, старая стена частично обрушилась в апреле прошлого года. Ремонт прилегающей дорожной инфраструктуры пока продолжается. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, все работы подрядная организация планирует завершить до конца года. Сегодня в полночь в Новосибирске временно закроют вход номер 4 на станцию метро «Заельцовская» по адресу Красный проспект, 186. Это связано с ремонтом фасада многоквартирного дома, в котором расположен вход, сообщили в подземке. Работы продлятся ровно месяц. Пропуск пассажиров обещают возобновить утром 16 октября. Аналитики сервиса «Купи билет» узнали, как часто россияне выбирают для отдыха пятизвездочные отели и что мешает останавливаться в них чаще. Оказалось, что 63% соотечественников размещались в них хотя бы однажды, а 17% ни разу. Главным препятствием для отдыха с максимальным комфортом названы высокие цены. Океанологический музей в форме кита собираются построить на арктическом побережье Норвегии. Учреждение появится в городе Анденес. Открытие запланировано на будущее лето, передают «Известия». Внутри разместятся выставки об океане и китах, а также база для работы морских биологов. Предполагается, что необычное здание гармонично впишется в окружающий северный ландшафт. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 2-7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 16-18 градусов выше 0. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
1: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
2: Счастье есть!
3: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
2: «Додо».
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
5: Колбаски Гриленки. Риеты изысканные, да пончики мясные.
6: Что? Что это?
7: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
8: Подготовка к школе круглый год. Школа «Интеллект».
9: Гипермаркет низких цен «Маяк». Иваси натуральная, Доброфлот, 245 грамм, 99,90. Пельмени отборные, свинина, говядина, 700 грамм, 219,90. Майонез «Махеев», 380 грамм, 84,90. Держим курс на «Маяк». Петухова, 8.
10: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: В жару и в дождь, с родными и друзьями, «Додо» всегда с вами.
2: «Додо».
13: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
14: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и...

0: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
1: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса. И зависти.
0: Значит, вместо обеда в «Приз».
2: Привет! Как настроение?
0: Безумное!
2: Как аппетит?
0: Еще безумнее!
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: А нашу рекламу как спам не выкинешь! Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
0: Так, ну, вроде бы всех позвала.
4: А про пиццу не забыла?
5: Да-да.
6: Если держишь путь-дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
7: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
8: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
7: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
8: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
9: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Открытие сезона филармонического камерного оркестра и сюрприз от маэстро Арсентия Ткаченко. Поющий рояль Филиппа Копачевского. В программе «Музыка семейства Бахов». 16 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
12: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
13: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске дождь, местами гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 16-18 градусов тепла.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
4: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
5: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
6: «Додо».
7: Нужна продленка? «Школа интеллект».
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
9: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
10: Буженина традиционная. Барский продукт для людей с широкой душой.
11: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз с

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ты так быстро подружился с преподавателем?
3: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
4: Додо.
5: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Додо пицца» – счастье, которое можно попробовать на вкус.
4: «Додо».
8: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
9: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
10: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
11: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
12: КПД «Гастрой». Более 90 домов сданы точно в срок.
13: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
14: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
15: Держи дистанцию 3 секунды.
16: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
18: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
19: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
21: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: В эфире служба информации Радио Юнитон. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске хотят повысить эффективность зимней уборки улиц. Новую схему снегоудаления должны разработать до конца года. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, регламента хватит более 2700 участков. Это должно оптимизировать работу дорожных служб в холодное время года. Специалисты определят приоритетные зоны очистки, логистику вывоза и места временных снегоотвалов. За последние 5 лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в 2 раза. Ожидать снижения цен на машины не стоит, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. При этом подорожание будет неравномерным. В первую очередь в зоне риска находятся модели, поставляемые по альтернативным каналам. Их доля на рынке сейчас составляет примерно 15%. В октябре сотрудников с графиком 5 через 2 ожидают 22 рабочих и 9 выходных дней. Об этом РИА Новости сообщили в университете имени Плеханова, напомнив, что государственных праздничных дней в следующем месяце нет. Для работников со сменными графиками, например, 2 через 2, количество выходных и рабочих дней может варьироваться. Новосибирский зоопарк изменил режим работы в связи с сокращением продолжительности светового дня. В будни учреждение теперь открыто с 9 до 20 часов, а в выходные с 8 до 21. Кассы традиционно будут закрываться на час раньше, то есть в 19 и 20 часов соответственно. После этого новых посетителей на территорию не пускают. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 2-7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 16-18 градусов выше 0. И пока это все новости. До новых встреч.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: see if you would touch me.
1: If you don't like something,

0: десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
2: Слышь.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплачено из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа – народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия – не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Реклама. Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
4: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Быстроном снижает цены.
6: Только с 25 августа по 28

0: на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
1: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
2: ИП Петрунин АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
3: Можно и без повода. Букет СИП.
4: Мам, что сегодня на ужин?
5: Мы голодны, как тигры.
6: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
7: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
8: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Дорогой, у нас на ужин пицца.
10: Надеюсь, Додо?
11: Додо.
12: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
13: Комплект межкомнатной двери от 5990 рублей. Магазин «Разрез», Зыряновская, 63.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
16: Счастье есть.
17: Конечно, ведь есть Додо Пицца.
11: Додо.
18: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 0131.
19: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
20: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
21: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
22: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
23: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
22: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
24: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
25: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске дождь, местами гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 16-18 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
0: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
3: We have two male subjects grabbed in bags. We're still trying to get further from them. 41.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
4: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Гуляют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
3: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
2: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Так, ну, вроде бы всех позвала.
6: А про пиццу не забыла?
7: Да-да.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
9: Какой прекрасный вид сверху!
10: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
11: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
13: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
14: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
15: И зависти.
16: Значит, вместо обеда в «Приз».
17: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки.
18: Акция действует до 31 октября.
17: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
19: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
20: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
19: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
20: Они есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
21: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
22: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
23: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
24: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
25: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
26: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
27: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. План по озеленению Новосибирска перевыполнили почти в 3 раза, сообщили в мэрии. Ожидалось, что в этом году на улицах нашего города появится порядка 10 тысяч новых деревьев и кустарников. К настоящему времени высадили около 28 тысяч. Объемы работ корректируются в зависимости от погодных условий. Завершить сезон планируют к началу ноября. Музей Новосибирска придумал название для 4-го моста через Обь. Краеведы предлагают присвоить переправе имя Новониколаевский. Информагентство «Новосибирск» сообщает, что неделю назад мэр Максим Кудрявцев поручил Департаменту информационной политики запустить процедуру выбора названия. В какие сроки и в какой форме она будет проходить, пока не определено. Часть школ Новосибирска переведут на дистанционное обучение из-за выборов. Изменения введут в пятницу и субботу на этой неделе. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что если в зданиях школ удастся разграничить потоки учеников и избирателей, то учреждения продолжат работать в обычном режиме. НГС передает, что окончательный формат занятий в период выборов каждое учебное заведение определяет самостоятельно. 33% новосибирцев одобряют ежегодную вакцинацию от гриппа. Доля противников составляет 44%. Такие данные получили по результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob. Выяснилось также, что молодежь до 35 лет чаще поддерживает идею вакцинации, чем те, кто старше. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь, местами гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду, температура воздуха ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем плюс 16, плюс 18. И пока это все новости, до встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Радио Юнитон.
1: Реклама. Здорово и в ресторане. Букетси.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Брюки детские утепленные 266,90. Зефир «Слада» 1 килограмм 234,90. Сельдь холодного копчения за килограмм 274,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков Гвардейцев 47.
3: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
4: Ламинат 33 класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
5: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
6: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая».

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
2: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
3: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Шеф, нам снова повышают аренду.
6: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
7: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
9: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру... Потолок в санузел в подарок.
10: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
11: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
12: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
13: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
14: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
15: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
16: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
19: Если

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске дождь, местами гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10-12, днем 16-18 градусов тепла.

0: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
1: Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Петрович, наливай!
5: Наливаю!
6: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
4: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
6: А, Брозекс. Наливай.
5: Наливаю!
7: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
3: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт 60.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Привет! Как настроение?
7: Безумное!
6: Как аппетит?
7: Еще безумнее!
6: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
8: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
9: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Грандиозное открытие сезона. Вторая симфония Малера. Новосибирский академический симфонический оркестр маэстро Димитрис Ботинис. 17 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Ура! Карлсон, ты вернулся!
13: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
14: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbir.defisnsk.rf.
15: ИП Петрунин АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
13: Ну, я полетел.
12: Баба Яга, а сколько тебе лет?
16: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
12: Ничего себе! А зубы-то у тебя как новые.
16: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
17: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: пешеходов.
1: Они благодарят.
0: Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: В нашем городе 17.00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
0: И в начале часа на волне Радио Интон будем слушать новости в эфирной студии Надежда Орлова. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Пешеходам следует быть осторожнее. В районе торгового центра «Европа» он находится в Новосибирске, рядом с площадью Калинина. Как пишут новосибирские новости, из-за размыва откоса на пересечении Красного проспекта и улицы Кавалерийской тротуар может обрушиться. Место провала уже огородили, подтопления возникают регулярно из-за отсутствия ливневой канализации. Техническое решение для ее строительства и восстановления размытой части откоса начнут разрабатывать в ближайшее время. Вестибюль номер 1 станции метро «Октябрьская» в Новосибирске закроют в четверг на этой неделе. В течение последующих 10 дней там будут менять турникеты. Как сообщили в мэрии, установят оборудование того же типа, что и на площади Ленина. Добавлю, что ближайшей ночью на месяц закроют вход номер 4 на станции «Заельцовская» из-за ремонта фасада дома, в котором этот вход находится. Техническое открытие парка «Чемской берег» пройдет в Новосибирске завтра. Пространство на улице Савы Кожевникова в Кировском районе стало победителем проекта формирования комфортной городской среды 2 года назад. К работам приступили в прошлом году. По проекту в парке должны быть обустроены игровые спортивные площадки, пешеходные веломаршруты, а также территории для выгула собак. Россияне назвали самые раздражающие слова. Лидером опроса стал «кринж», передает ТАСС. Далее по уровню неприятия оказались англицизмы «кейс», «триггерить» и «фейк». И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются дожди, местами грозы, ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем от 16 до 18 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: эфире диджей Алексей Каритонов.
1: Итак, друзья, вторник, 15 сентября. Мы добрались до середины месяца, а значит, шестая часть осени стала уже историей. Надеюсь, она запомнится только с лучшей стороны. Всем большой привет. Радио Ньютон продолжает работу в прямом эфире. За окном в районе телецентра у нас тут моросит дождик. А вот в эфире классно, тепло и сухо. Здесь с этого момента и до 20.00 музыкальный ведущий Алексей Харитонов. Настроение у меня отличное. Постараюсь, чтобы оно передалось и вам всем, кто сейчас настроен на волну 107 FM.
0: Радио нашего города. Радио Ньютон.

0: десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной.
1: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплаченное из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа – народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия – не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
4: Где-где?
5: В радиотехнике!
3: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
6: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
7: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
8: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
9: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
12: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
13: Легендарно.
14: Я опять учусь в школе. Только теперь со своим ребенком. Школа, кружки, уроки и все на родителях.
15: Поэтому мы выбрали школу «Интеллект». После школы встретят, сделают домашнее задание.

0: осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
1: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
2: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
3: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
6: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
7: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
8: Додо.
9: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
10: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 17:33 в Новосибирске. Говорим о погоде, друзья. Слушаем прогноз на среду, 16 сентября. Что же обещают нам синоптики? Сегодня ночью и завтра днем в нашем городе дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 2-7, порывы до 13 метров в секунду. Ночью температура будет плюс 10, плюс 12. Завтра днем 16-18 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

И действительно, в этот пасмурный день стало даже чуточку светлее от композиции Shine. Хьюгель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Айден Мартин на радио Ньютон. Вот такая позитивная новинка играет в нашем эфире в 17 часов и 45 минут по новосибирскому времени. Большой привет всем, кто сейчас движется под музыку любимой радиостанции. Надеюсь, рабочий день уже закончен, а если еще нет, то пожелаю побыстрее завершить все рабочие дела. Ну и потом вечером оставаться на 107 FM.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
2: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать. «Додо».
3: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
5: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке «Чкаловские дачи». Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за третьи сутки.
6: Акция действует до 31 октября.
5: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. «Чкаловские дачи». Место встречи.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
8: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
1: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Быстроном снижает цены.
11: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года гречневая крупа «Заринский крупяной завод» 800 грамм по 39,99.
1: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до покупателя». Подробности в магазинах.
10: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
12: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
15: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
14: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
16: КПД «Газстрой». Золотой знак. Надежный застройщик России 2025 года.
17: «Витон». Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
18: «Маки». Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. «Маки». Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
19: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Квартиры в жилом комплексе.
21: Такой джакузи.
22: Дочка, просто мост.
23: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
0: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Мам! А мам?
21: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
22: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
24: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Вы заметили, друзья, вы почувствовали, что кто-то машет нам ручкой? Это привет из прошлого, из 90-х на радио Нитон, Nothing Compares to You. Вот такой получился финал часа. Идем в следующий, где нас уже ждет Надежда Орлова, где мы будем слушать свежие новости. А в Новосибирске 18.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Дом,

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации «Радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Результативность контроля за нарушениями правил дорожного движения выросла в Новосибирске. По данным мэра Максима Кудрявцева, за 8 месяцев этого года вынесено свыше 4 миллионов постановлений, наполовину больше, чем за аналогичный период прошлого года. Штрафуют в основном с помощью видеокамер. Сейчас в городе работают 258 комплексов фото-видеофиксации. Началась подготовка к строительству новой четырехполосной автодороги, которая свяжет Академгородок и Наукоград-Кольцово. Как передает ТАСС, подрядчику предстоит сформировать территорию под строительство, вынести инженерные коммуникации и проложить их в обход будущей дороги. Этот этап должны завершить до ноября 2028-го. Новосибирский департамент по чрезвычайным ситуациям предупреждает об изменении навигационной обстановки на Оби. Дело в том, что сейчас идет уменьшение сброса воды, ее уровень в реке понизится, на акватории возможно образование мелей и появление подводных препятствий, в том числе инженерных коммуникаций и затопленных конструкций. Судоводителям рекомендуют быть осторожнее и воздержаться от ночных выходов. Через час в Новосибирске состоится официальное открытие галереи в галерее. Это итоговая выставка проекта под названием «Новосибирск в свете импрессионизма». Он стартовал этим летом в Первомайском сквере в виде городского пленэра и теперь объединяет художников, представителей креативных индустрий и горожан. Проект стал первым этапом создания новой городской арт-площадки в ТРЦ «Галерея». Вход свободный и без возрастных ограничений. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем от 16 до 18 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Ну, со школьниками, друзья, все понятно. У них теперь почти каждый день уроки. А как вам предложение провести и нам урок в прямом эфире? Урок музыки. Да, так называется игра, которая будет через 2-3 минутки. Главное, уже сейчас можно попытаться дозвониться до студии прямого эфира. 209-05-07. Скоро будем играть.
1: Телефон прямого эфира 209-05-07.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Итак, 18:12 в Новосибирске, звенит звонок на урок, урок музыки, и сейчас, друзья, мы с вами будем играть. 209-05-07, телефон прямого эфира, напомню его, может быть, кто-то в самый последний момент успеет вскочить на подножку уходящего поезда и прорвется к нам в эфир. Вот, звенит звонок, снимаем трубочку, и я хочу узнать, а кто дозвонился? Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Ольга.
2: Кто к доске идет? Ольга к доске пойдет, да, сегодня?
3: Ольга, да.
2: Оль, за пятеркой. Как давно вы ходили за пятерками, ну, вот в реальной жизни? Когда в школе учились?
3: Ой, очень давно, даже не вспомню.
2: Даже и не вспомню, какие это годы были. Но, согласитесь, это были счастливые годы, правда?
3: Очень счастливые.
2: Приятно о таком вспоминать. Оля, что у нас будет происходить сейчас в прямом эфире? Сейчас я дам вам один факт. Конечно же, из области музыки. И вам нужно будет сказать, правда это или вымысел. Если вы верно отвечаете, вы получите два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум». А если промажете, ну, собственно, остается просто слушать радио «Ньютон». Все понятно?
3: Да.
2: В таком случае, внимание, вопрос, который мы вам сегодня заготовили. Вернее, факт, который мы для вас сегодня приготовили. Певица Анна Асти. Знаете такую?
3: Анна, да.
2: Анна Асти. Так вот, она окончила музыкальную школу по трем специальностям. Правда это или вымысел?
3: Ой, даже не знаю, если поразмыслять.
2: Конечно, не знаю. Мы такие вопросики с заковыркой готовим. Вот правда это или я придумал? Нет. Вы считаете, что это вымысел?
3: Ой-ой-ой.
2: Ну, я пока ничего не нажал. Компьютер еще ничего не ответил. То есть есть время подумать, порассуждать. Может быть, певица Анна Асти окончила музыкальную школу по трем специальностям.
3: Могла, конечно.
2: Могла, конечно. А может, и не могла. А может, и могла.
3: Ах, слушайте.
2: Ах, как. Хочется и то, и другое выбрать, правда?
3: Да, давайте нет.
2: Оля, вы остановились на своей первоначальной версии?
3: Да.
2: И как вы думаете, она принесет вам победу или не принесет?
3: Держу кулаки.
2: Уважаемый компьютер, как говорилось в одной телепередаче, вы можете убрать неправильные ответы и оставить правильные. Ольга у нас попала в десятку или в молоко выстрел был? Итак... Вау! Ну, действительно, нет, певица Анна Асти не заканчивала музыкальную школу по трем специальностям. Знаете почему?
3: А могла.
2: Она не училась в профессиональной музыкальной школе. То есть у нее нет специального музыкального образования. Да, по первому образованию Анна Асти у нас юрист. Она знает законы. Ну, а потом уже начала петь, и о ней знала вся страна. Так что, Оль, я вас поздравляю. Вы молодец. Вы получаете
3: Спасибо.
2: Два билета в центре развлечений «Аполло» и «Квантум».
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18:10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
2: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
3: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
5: КПД «Газстрой». Первые по надежности.

0: Москвы, Смирнова, Ива. Украина 319-547-600-187-251.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Говядина бескостная замороженная за килограмм 769,90. Стиральный порошок «Бимакс» «Колор Автомат» 5 килограмм 400 грамм 489,90. Чипсы «Принглс» 110 грамм 169,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.

0: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
2: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
3: Марский продукт для людей с широкой душой.
4: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
5: Где-где?
6: В радиотехнике!
4: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
7: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
8: Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
9: Какой прекрасный вид сверху!
10: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
11: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
13: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру
14: потолок в санузел в подарок.
15: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
16: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
17: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
18: Что в «Дота Пицце» есть кроме пиццы?
19: «Дотстер» — сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Дотстер» — острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Легендарно.
20: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
21: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 18:35 в Новосибирске. Погодная информация прямо сейчас, друзья. Слушаем, что будет завтра, в среду, 16 сентября. Синоптики Западно-Сибирского метеоагентства обещают нам дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Ночью температура будет плюс 10, плюс 12. Завтра днем в Новосибирске 16-18 градусов тепла.

что-то этническое есть вот в этом треке. Новинка на радио Нитон, певица Роя. Песня называется «Издалека». 8:44 в городе Новосибирске. Новосибирске, если вы едете издалека и только заезжаете в город, вам большой привет. Вы настроились на правильную, нужную волну.

0: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Английский для детей Level 11.
2: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
4: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вот смотри, Сан Михайлович, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
6: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
7: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
8: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
9: Расцветай в Агдаске. Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
10: Новая квартира?
9: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
11: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
13: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
14: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
15: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
16: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
18: Имею за противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
20: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
22: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения, если бы трезвое выбрал вождение.
23: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
24: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
25: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
26: Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
0: Держи дистанцию 3 секунды.
1: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
3: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты. 100%.

Мне кажется, кто-то немножко торопится. Ночь еще не укутала город, еще только-только 19 часов, но рабочий день у многих завершен. А у кого-то только завершается. Ну вот сейчас будет финальный аккорд у Надежды Орловой, а нас с итоговым выпуском новостей в начале следующего музыкального часа. 19.00 в Новосибирске.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. В Новосибирске настроили зеленую волну из 24 светофоров. Она работает на Красном проспекте, позволяет проезжать перекрестки без остановок. Для этого водителям необходимо соблюдать одну и ту же скорость по всей протяженности участка. Как сообщили в правительстве региона, запуск этой ленты координации в пилотном режиме уже позволил увеличить среднюю скорость потока на 10%. На ипподромской магистрали в Новосибирске возвели новую подпорную стену из железобетона. Напомню, старая частично обрушилась в апреле прошлого года. Ремонт прилегающей дорожной инфраструктуры пока продолжается. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, все работы подрядная организация планирует завершить до конца года. Пешеходам следует быть осторожнее в районе торгового центра «Европа». Он находится в Новосибирске рядом с площадью Калинина. Как пишут новосибирские новости, на пересечении Красного проспекта и улицы Кавалерийской размыло откос, может обрушиться и тротуар. Опасное место уже огородили. Подтопления возникают регулярно из-за отсутствия ливневой канализации. Техническое решение для ее строительства и восстановления размытой части откоса начнут разрабатывать в ближайшее время. Сегодня в полночь в Новосибирске временно закроют вход номер 4 на станцию метро Заельцовская. Это связано с ремонтом фасада дома, в котором находится вход, сообщили в подземке. Работы продлятся ровно месяц. Утром 16 октября вход обещают открыть. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем от 16 до 18 градусов тепла. И пока это все новости. Хорошего вечера.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: осень, вечер и музыкальная красота, которая льется из радиоприемника. Ну, мне кажется, идеальная картина вторника. Друзья, с вами Радио Нетон и новинка от Элли Голдинг. Здесь, в эфирной студии, музыкальный ведущий Алексей Харитонов. Всем, кто вместе с нами, желаю самого доброго вечера.
1: Вы слушаете Радио Юнитон. В эфире диджей Алексей Харитонов.
2: А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплачено из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Реклама. Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
6: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
7: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск. Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
8: Подготовка к школе круглый год. Школа «Интеллект».
9: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать. Додо.
10: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
12: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
13: Купил котел в тепловозе.

Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар. Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию». Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: И по Смирнова Юва. Украина 319-547-651.
2: Заговорить на английском. Level 11.
3: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Баба Яга, а сколько тебе лет?
5: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
4: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
5: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
6: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
9: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
10: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
9: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Это, кстати, одна из моих любимых актрис. Николь Кидман на радио Интон в дуэте с Эваном Макгрегором. Привет из нулевых. Come with me. 19.35 в Новосибирске. Друзья, и далее пришло время говорить о погоде. Слушаем на радио Интон прогноз погоды на завтра, среду, 16 сентября. Что же обещают нам с вами синоптики?
1: Погода на радио Юнитон.
0: Сегодня ночью и завтра днем в Новосибирске дождь, местами гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, завтра днем в сибирской столице 16-18 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
2: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être

0: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Расцветай в Агдаске. Дано. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
2: Новая квартира?
1: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
3: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: КПД «Газстрой». Более 20 лет строим будущее.
8: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
9: «Додо».
10: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
11: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
12: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
13: И зависти.
11: Значит, вместо обеда в «Приз».
14: Каникулы в Китае. Level 11.
15: День начинается с шума листвы и с того, что все нужное рядом. Открыты продажи последнего дома в развитом микрорайоне «Акварельный». Двушки от 6 200 000 рублей. Трешки от 8 300 000 рублей. Места хватит всей семье. А ставки по ипотеке льготные и на весь срок. Предложение действует только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
3: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке «Чкаловские дачи». Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за 3 сутки.
17: Акция действует до 31 октября.
16: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. «Чкаловские дачи». Место встречи.
18: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
19: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
19: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Нужна продленка? Школа «Интеллект».
15: Привет! Как настроение?
4: Безумное!
15: Как аппетит?
4: Еще безумнее!
15: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
9: Шеф, нам снова повышают аренду.
13: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
20: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
21: Что в Dota Pizza есть кроме пиццы?
22: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо пицце. Легендарно. Додо.
23: Великая тайна Олимпа и Земли с ансамблем Маркелловы голоса. Музыкально-театральная композиция «Огонь Прометея». 18 сентября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
24: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
25: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
26: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Если вам, друзья, по душе задор и драйв, как в этой песне, то советую в своем графике вечера найти еще 60 минут. Почему? Да потому что впереди танцпол от Алексея Куприянцева. Я же, Алексей Харитонов, буду прощаться. Скажу до свидания, пока и до новых встреч в эфире. Песня заканчивается, да? Но я еще не ухожу, я сейчас скажу время, и потом уже точно все. Всем пока, до свидания. 20:00 в сибирской столице.
1: FM 107. Слушай первым. Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Здорово и в ресторане. Букет.

0: на 107FM. Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплачено из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Реклама. Колбаски Гриллинки. Риеты изысканные, да пончики мясные.
4: Что? Что это?
5: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
6: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
7: Комплект межкомнатной двери от 5990 рублей. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
8: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
9: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
10: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет, направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
11: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
12: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар» – дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. «Пульсар». Живите так, как вы действительно хотите.
13: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
15: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
16: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
18: Додо.
19: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
20: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
21: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
22: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» представляют.
23: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
24: А подарки за расшифровку будут?
23: Обязательно!
25: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
26: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Рокфол Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске дождь, местами гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10-12, днем 16-18 градусов тепла.

0: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
1: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса. И зависти.
0: Значит, вместо обеда в «Приз».
2: Что в «Дота-пицце» есть, кроме пиццы?
3: «Дотстер». Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Дотстер». Острый, супер мясной или с ветчиной в «Дота-пицце». Легендарно.
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
5: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
6: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
7: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
8: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
9: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать. А мы продолжим стараться для вас.
10: «Додо».
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: пешеходов они благодарят реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Новосибирске 9 вечера. FM 107.

0: десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: пахнет, то пахнет как! И на вкус превосходно!
1: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
2: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
3: Ламинат 33 класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
5: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске дождь, местами гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 16-18 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
0: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Магнитоли. Реклама.
1: Мам, что сегодня на ужин?
2: Мы голодны, как тигры.
3: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
4: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
3: Смотри, тут на карте места отмечены. Лес, фьорд, скала, маяк.
5: Так это не карта. Это ЖК «Гренландия». 13 домов по концепции «Город в городе». Все для жизни рядом. Все для семьи внутри. Квартиры от 5 миллионов рублей. Льготные ставки по ипотеке на весь срок. Такие условия только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
6: Застройщик ОСЗ «Союз Инвест». ЖК «Гренландия». Лес. Дома номер 456. ЖК «Гренландия». Фьорд. Дом номер 9. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
8: Мам! А мам? Мам!
9: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
10: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Что это такое было?
1: Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
2: Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
4: Линолеум полукоммерческий. От 449 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
5: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске дождь, местами гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10-12, днем 16-18 градусов тепла.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
3: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
8: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
9: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске дождь, местами гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10-12, днем 16-18 градусов тепла.

Новосибирске полночь. FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.
2: Water from the storm is high as 10 feet in some areas. Two barges near the city of Bohol were left stranded.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: слушаете радио Юнитон. Новосибирск. 107 FM.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: нашем городе 4 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день». Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Грандиозное открытие сезона. Вторая симфония Малера. Новосибирский академический симфонический оркестр маэстро Димитрис Батинис. 17 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь, местами гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов выше нуля.

0: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
2: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Да, друзья, это Пуш. Всем здравствуйте. Подходите поближе. Будем общаться, улыбаться и наполнять этот день
2: и
1: смыслом.
2: И не забывать брать дождевики, зонтики.
1: Плащ,
2: всем доброго
1: палатки,
2: утра, друзья,
1: да,
2: дождливо.
1: Зарядил с вечера, не может успокоиться.
2: Не, ну это, знаете, уж лучше бы одна тучка прошла, знаете, она такая мощная, да, да, как, когда лужи по колено, чем вот это вот он всю ночь идет. Он и сейчас идет, я про дождь.
1: Да, он идет. Я видел.
2: Ну и про мужчину тут тоже. Вот красивый мужчина шел такой навстречу. Но он тоже идет. Так вот, про дождь. Он и сейчас идет. И такое ощущение, что он не перестанет идти.
1: Еще и грозами сами громыхнет там.
2: А мужчина мог
1: данные
2: бы и остановиться.
1: Пришли.
2: Ну ладно. Всем доброго утра.
1: Юлечка, штабелями падает, да?
2: Да не падал, понимаешь, шел вот
1: и
2: это
1: через
2: вот
1: лужу, и пиджачок через лужу
2: но
1: не постелил.
2: Он пытался скрыться от дождя, поэтому я ему была неинтересна.
1: Сейчас все бегут, едут, идут кое-как, кое-где. Движение, кстати, замедлилось, и это правильно в такую погоду, когда лужно и ничего не видно. Ну, поэтому выезжайте заранее.
2: Площади труда уже сложно подъезжать, а времени-то еще, друзья, еще 7 часов утра
1: 6:56, пора музыку в эфир запускать. Ну и напомнить способы связи с нами. Рассказывайте, что беспокоит или радует. Макс, Телеграм, СМС 8-983-510-107.
2: Ну, давайте музыкально раздуем вот эти вот ветра, сдуем, как Ирина Аллегрова. Я тучи разведу руками. Кто там у нас сейчас какой-то веселый человек будет раздувать?
1: Нормальный такой.
2: Раздвигать тучи вот так вот.
1: Человек-раздвигатель.
2: Вот и все.
1: Тучи-разгонятель.
2: Это профессия заложена
1: сейчас. Хмурости угнетатель.
2: Давайте слушать и зажигать, и
1: музыка
2: танцевать.
1: Музыка в эфиритель. Все, погнали. Пришла среда, 16 сентября.
0: Просыпайся в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна.

0: Новосибирске 7.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: лучше всех. 6.55 на радио Юнитон.
1: Это первое утреннее шоу Юли Тёма. Мы вместе с вами, друзья, встречаем дождливую среду. В Новосибирске, по крайней мере, заливает. Здравствуйте.
2: Всем доброго утра еще раз. Ну, кстати, зато ты чувствуешь, какой аромат? Вот это вот тот самый озон, про
1: сегодня
2: который
1: нет.
2: Нам всегда говорили.
1: Вообще не почувствовал. Просто я шел, выбегал из подъезда, там приехала мусорка загружать этот бак огромный. Я мимо нее так бежал, чуть не запыхался, понимаешь, никакого озона не глотнул.
2: Возле мусорки. По поводу, не только озона.
1: А что, Валберса еще?
2: Все
1: что такое?
2: И аромата. Мы же настолько привыкли, что у нас должно...